Как легко измерить скорость в километрах в час? Морских или обычных милях? Это так легко, так понятно. А как измерить скорость жизни? Какова скорость проживания? 6 чашек кофе в день, 2 похода в кино в месяц, 3 деловых обеда и 1 вечеринка в неделю, 1,5 любовных приключения в сезон –

меняется раз в два года. Мелкая ложь каждый час. Двое детей за всю жизнь. Неоконченное образование навсегда. На одну радость два несчастья. Ремонт дома раз в 8 лет. Одна настоящая любовь за всю жизнь. Что считать скоростью? Как понять, быстро живешь?

выходных в неделю, месяц отпуска в год, настоящая радость иногда, одна душевная травма раз в полтора года, простуда каждую весну, на одного найденного друга один потерянный, парикмахерская раз в три недели, спортзалы по вторникам и четвергам, техосмотр машины регулярно, командировки иногда, стоматолог один раз в год, похороны все чаще и чаще, свадьбы все реже и реже. Веселый Новый год не каждый год. Свежая рубашка,

боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В четверг 25 июня ожидается переменная облачность. Ночью и днем временами пройдут кратковременные дожди. Ветер западной четверти 2,7 метра в секунду. Давление 740 миллиметров, днем будет слабо расти. Температура ночью 11-13, а днем 18-20 градусов тепла. В пятницу 26 июня преимущественно без осадков, ночью 9-11, днем 19-21 градус. В субботу днем пройдут дожди и до плюс 22, в воскресенье без осадков и плюс 26. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. Минск, Сула, Мир, Несвеж. 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. В программе «Минск. Исторический центр». Экскурсия в древнем княжестве Сула с катанием на дракаре. Экскурсия по замкам Мира и Несвежа. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости. В музее обороны Брестской крепости. Вечерняя прогулка по Бресту. Обзорная экскурсия по Пинску. Древнему культурному историческому центру. Дворец Бутримовичей. Памятник 18 века. Запись 8-920-322-85-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: Новости.
1: Таксопарки просят смягчить требования к использованию в такси иномарок. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Ставки по автокредитам на бэушные машины снижаются. По данным Объединенного кредитного бюро, в мае средняя полная стоимость кредита по подержанным машинам упала ниже 23%. В начале года было 25,5%. По новым машинам ставки стабильны, в районе 14%. Разрыв между ставками при покупке новых и подержанных автомобилей достиг минимума за 2 года. Это значит, ситуация на рынке автокредитования приближается к норме, но о ее достижении говорить пока рано. Таксопарки просят смягчить требования к использованию иномарок в такси. По введенному в прошлом году закону, внести в реестр такси можно только некоторые автомобили российской сборки. Автомобили ушедших марок для такси почти недоступны. Исключение сделали только для физлиц, и то, если машина находится в собственности более полугода. Оказалось, что в реальности введенная для самозанятых квота не действует, а юридические лица и ИП ей воспользоваться не могут. Реакция правительства пока неизвестна. Россияне все чаще покупают новые мотоциклы. С начала года продано 24 тысячи экземпляров. Продажи выросли на 14%, а в мае темпы даже ускорились. Наибольшим спросом пользуются марки RegulMoto, MotoLand и Voge. Первые две из них российские, но сборка китайская. Voge полностью китайский бренд. Популярность мотоциклов постоянно растет уже несколько лет. Это связано с тем, что купить и содержать мотоцикл дешевле, чем машину. Да и пользоваться им в городе часто удобнее. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
2: Infinity.

0: Одна картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-724-9740.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 25 июня свой профессиональный праздник, День работника статистики Российской Федерации, отмечают сотрудники Росстата. Свою историю органы статистики России ведут с 1811 года, когда манифестом императора Александра I, подписанного 25 июня того года, было учреждено Министерство полиции, а в его структуре, в свою очередь, появилось статистическое отделение. Более чем двухвековая история органов статистики доказала их значимость в системе государственного управления в вопросах экономического планирования, прогнозирования тех или иных тенденций развития экономики и так далее. Одной из важнейших и сложных задач, решение которых было возложено на статистическое отделение, стала всеобщая перепись населения Российской империи, включая в себя полный цикл ее проведения – подготовку, проведение, подсчеты, обработка информации, систематизацию. Первая подобная процедура была осуществлена в 1897 году. С тех пор органы статистики накопили огромный бесценный опыт в проведении подобных процедур. Основные принципы, которым сегодня стремятся следовать статистические органы, это цифровизация процессов, открытость, корректность, конфиденциальность, объективность, значимость и общедоступность.
2: Ежегодно 25 июня отмечается День моряка или по-другому День мореплавателя. Решение о праздновании было принято в 2010 году. Государства, члены Международной морской организации, входящей в ООН, подписали на конференции в Маниле резолюцию номер 19, послужившую основанием учреждения этой международной даты. В резолюции подчеркивалось, что специальный день для людей всех морских профессий необходим, потому что вклад моряков в дело международной торговли, мировой экономики и в развитии гражданского общества в целом неоценим. Эти слова были адресованы к 1,5 миллионам профессионалов, связавших свою жизнь с водной стихией. Праздник посвящен именно морякам торгового флота, которые, в отличие от военных моряков, своего праздника до сих пор не имели. Дни работников морского и речного флота отмечались в основном людьми, не имеющими непосредственного отношения к работе в море. Статистика сообщает, что моряками торгового флота осуществляется 80% всей мировой торговой деятельности. К тому же, благодаря труду моряков на протяжении многих веков осуществлялись международные морские перевозки и общение между разделенными океанами и морями народами. Но, как и любой профессиональный праздник, День моряка – это не только повод поздравить морских волков и отметить их вклад в защиту морской среды. Это прежде всего повод заявить о насущных проблемах, с которыми сталкиваются современные моряки.
0: А в этот день события, ставшие историей. Радиостанция «Infinity».

0: Котлер.
1: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее. Экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса 35 продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: этих знаков существенно возрастет жажда новых открытий. Сегодня можно вплотную задуматься о повышении уровня своей квалификации, пообщаться с всесторонне развитыми людьми, почитать классическую литературу или отправиться на просмотр любимого киношедевра.
1: Звезды говорят.
2: Овнам не следует ни на шаг отступать от собственных принципов. Если вы поддадитесь на уговоры каких-то хитрых людей и дадите свое согласие на участие в их авантюре, впоследствии вы испытаете сильное недовольство собой и мучительные угрызения совести.
0: Для тельцов этот день станет плавным продолжением вчерашних событий. Стойкое ощущение того, что вы независимо от себя превратились в героя какого-то дешевого сериала, будет преследовать вас вплоть до позднего вечера.
2: Близнецам сегодня удастся приобрести очень стильный предмет гардероба. Вы услышите много лестных отзывов об этой покупке и устанете отвечать на вопросы своих друзей, где, как и по какой цене вы купили эту на редкость удачную вещицу.
0: Раки очень сосредоточенно подойдут к решению сложных профессиональных вопросов. Вы примете решение взять себе в союзники кого-то из более опытных коллег, кто станет весьма дальновидным и оправданным шагом.
2: Львам сегодня удастся сохранить необходимый баланс между позитивным настроением и желанием исправно трудиться. В итоге вы с невероятной легкостью доведете до совершенства важный проект и отправитесь отдыхать, примерив улыбку победителя.
0: Девы в этот день в очередной раз совершат свою давнюю ошибку. Вы будете укорять себя за столь нелепый инцидент, а затем устраните его и примите решение, что впредь будете старательно обходить стороной эти грабли.
2: Для весов в этот день повышается риск нелепых случайностей. По вине независящих от вас посторонних помех вы можете опоздать на важную встречу, потерять ценный предмет или забыть контакты нужного человека.
0: Скорпионы в этот день примут решение окончательно отказаться от своей давней задумки. Ваш пессимизм будет иметь под собой ряд вполне обоснованных причин. Когда все вокруг настроено против вас, и впрямь очень сложно сохранить желание действовать.
2: Стрельцы сегодня попытаются отыскать единомышленников из числа своих сослуживцев. Кого еще, кроме вас, раздражает политика нового руководства, вам придется понять, что ваши коллеги – невероятно трусливые люди, не способные вслух заявить о своих претензиях.
0: Козероги в этот день по собственной вине обретут яростных оппонентов. Вы захотите поделиться с коллегами плодами своих профессиональных побед, но вместо радости за свои успехи вы спровоцируете у этих людей черную зависть.
2: Водолеям сегодня предстоит вступить в сложный разговор с кем-то из старших родственников. Не желая объяснить близкому человеку истинную причину своих неудач на личном фронте, вы попытаетесь перевести непростую беседу в другое русло.
0: Рыба с большим успехом выдержит очень сложную проверку уровня своего профессионализма. Вечером, испытывая невероятное облегчение и гордость собой, вы захотите отметить эту громкую победу в кругу близких родственников.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В четверг, 25 июня, ожидается переменная облачность. Ночью и днем временами пройдут кратковременные дожди. Ветер западной четверти 2,7 метра в секунду. Давление 740 миллиметров. Днем будет слабо расти. Температура ночью 11-13, а днем 18-20 градусов тепла. В пятницу, 26 июня, преимущественно без осадков. Ночью 9-11, днем 19-21 градус. В субботу днем пройдут дожди и до плюс 22. В воскресенье без осадков и плюс 26. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями.
1: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Садовая, улица Большая Садовая, 9. Работаем с Авито. Оплата отправлений через приложение СДЭК. Рады вас видеть с 10 до 20 часов по будням, в субботу-воскресенье с 10 до 19. Здание магазина «Визит».
2: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити» – пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: новости страны и мира. О главном.
1: В России необходимо ввести предельно допустимую наценку на бензин, заявил газете «Ру» экономист, эксперт Института экономики роста имени Столыпина Олег Николаев. Сейчас самое время устроить тотальную инвентаризацию и ввести на какой-то период принцип предельно допустимой наценки на бензин. По его мнению, отсутствие такой предельной наценки в настоящее время может обернуться недоброй шуткой. По его словам, государство может принять меры, чтобы небольшой логистический дефицит бензина в России не перерос в панический дефицит и спекулятивный дефицит топлива. Одобряет единый госэкзамен каждый четвертый родитель 11-классника. Это показало исследование «Суперджоб», с результатами которого ознакомилась газета «Ру». Среди родителей выпускников 11 классов доля одобряющих ЕГЭ составляет 23%. При этом процент противников современной системы аттестации школьников немного снизился. Сегодня он находится на уровне 67%, год назад 71%. Имеющаяся сейчас система не нацелена на выращивание нового поколения с гибким и изобретательным умом, весь упор на заучивание и алгоритмизацию. Экономически активное население в целом настроено более сдержанно. Положительную оценку ЕГЭ дают лишь 18% опрошенных. Доля отрицательных отзывов составила 57%. И в завершении выпуска: сборник Бориса Пастернака «Любить иных. Тяжелый крест» оказался самым популярным среди творчества поэтов Серебряного века у россиян. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе одного из онлайн-кинотеатров. На втором месте оказался сборник «Реквием. Стихотворения и поэмы» Анны Ахматовой. Антология стихов Сергея Есенина «В этом мире я только прохожий» замкнула тройку лидеров работ поэтов Серебряного века. Топ-5 также вошли книги «Избранная лирика с иллюстрациями» и Александр Блок «Поэзия невидимка». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт-Информ».
0: Радио «Инфинити».

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Автомобили Amoda будут выпускать под маркой Geland. На официальном сайте новой российской марки появился полный список моделей. Кроме уже заявленных машин, на базе JQ там есть и кроссоверы Amoda C5 и C7. Их позиционируют как Geland C-серии и будут продавать под теми же названиями. Сроки дебюта пока неизвестны. В продажу поступил новый GAC S9. Крупный семиместный кроссовер премиум-класса с гибридной силовой установкой доступен в одной комплектации. С учетом скидок по кредиту и трейд-ин, машину можно купить за 6,5 миллионов рублей. GAC S9 конкурирует с LEL9 и ROX Adamas. Сопоставим по комфорту, но дешевле. Для «Волги» К50 полностью русифицировали цифровую приборную панель и мультимедийную систему. Корректно перевели пункты меню и подменю, оповещения,

0: городах Нивы легенд в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Успех рекламы определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя.
1: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
1: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная, шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся, город Сафоново, Драгобужский проезд, 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
7: Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
9: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: Не важно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Львой каприз» приглашает 27 июня «Сказочная Вихляндия» и «Оптина пустынь», 27 июня «Витебск. День города», 27 июня «Аквапарк Лужники. Москва», 28 июня «Парк развлечений. Остров мечты. Москва», 4 и 26 июля «Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка», 4 июля «Паломничество к Матронушке», 5 июля «Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев», 4-5 июля «Минск. Замки мира и несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня независимости Белоруссии. 19900. 11 июля. Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. С 16 по 20 июля. Казань. Йошкар-Ола-Чебоксары. Фирменным поездом из Москвы. 16 по 20 июля. 3 дня 2 ночи. Большое путешествие в Брест поездом. 18-19 июля. Аквапарк Лебяжий в Минске. Динопарк и зоопарк. Дельфинарий. С 23 по 27 июля. День ВМФ в Санкт-Петербурге. Эрмитаж с экскурсией. Петергоф с гидом. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы, 4.
7: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
8: Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
10: Простым языком об экономике в программе
11: «Кошелек».
12: Решение властей Японии пересмотреть стоимость въездных виз не коснется граждан России. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров страны. Накануне правительство Японии приняло решение впервые с 1978 года пересмотреть визовые тарифы. С 1 июля однократная виза подорожает с 3000 до 15 тысяч йен. А многократная с 6 до 30 тысяч. Это более 180 долларов. Власти пояснили, что тарифы поднимут, чтобы привести показатели в соответствии с практикой других стран, пишет издание Japan Times. Главное, о чем стоит знать россиянам, визовые нововведения Японии не имеют к ним никакого отношения, заявили в АТОР. Для граждан России оформление японской визы осуществляется бесплатно. Консульский сбор не взимается.
13: Деньги дороги, как память.
12: По данным исследования, у жителей 71% российских городов средний чек на заказ электроники в интернете выше, чем в Москве. Самые высокие онлайн-траты на эту категорию зафиксированы на Дальнем Востоке – Владивосток, Хабаровск, Якутск, Певек. В Дальневосточном федеральном округе средний чек составляет почти 35 тысяч рублей, что почти на 15% превышает показатель столицы – 30,5 тысяч, и на 12% – общероссийские – 31 тысяча рублей. Впереди Москвы находятся и города арктической зоны Российской Федерации, где заказывают в среднем на 33 тысячи рублей. Так, в Апатитах уровень трат составляет 41 тысячу, а в Иркуте и Мончегорске 39 тысяч рублей.
4: Копейка рубль бережет.
12: Самый бюджетный суп этого лета – свекольник. Приготовление одной порции по классическому рецепту обойдется всего в 27 рублей, а на семью из 4 человек – 108, подсчитали для РИА Новости аналитики одного из ритейлеров. Они провели расчет стоимости приготовления самых популярных холодных супов в 2026 году. Лидером по доступности стал свекольник. Приготовление одной порции по классическому рецепту обойдется в 27 рублей, на семью из 4 человек – 108, говорится в сообщении. Причем самым дорогим продуктом в этом супе оказалась сметана для подачи. 200 граммов обойдутся в 38 рублей. На втором месте по стоимости классическая русская окрошка. Одна порция обойдется минимум в 49 рублей. Это вариант с квасом. Самым затратным вариантом оказался гаспачо. Традиционный холодный суп испанской кухни. Цена одной порции составляет 55 рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
4: Кошелек.
2: Радиостанция
4: «Инфинити».

0: Сегодня Международный день моряка торгового флота. В сфере торгового флота трудится 1,5 миллиона человек, которые связали свою жизнь с водной стихией. Профессия торгового моряка не имеет отношения к военному делу, но она достаточно сложна и опасна. Моряки по долгу службы длительное время находятся в рейсах, вдали от родных и близких. В 2010 году члены Международной морской организации, которые входят в состав ООН, приняли резолюцию, которая стала основой профессионального праздника «День торгового моряка». В истории есть немало подвигов моряков, о которых написано множество повестей, романов, создано много мультиков и кино. Одним из ярких событий послужило открытие в 1937 году памятника моряку Папаю в Америке. Деньги на его установку собрали фермеры, занимающиеся выращиванием шпината, овоща, благодаря которому Папай обрел невероятную силу. Кстати, после появления этого мультика рост потребления консервированного шпината вырос на 30% по всей территории США.
1: Радио Infinity.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В четверг 25 июня ожидается переменная облачность, а ночью и днем временами пройдут кратковременные дожди. Ветер западной четверти 2,7 метра в секунду. Давление 740 миллиметров, днем будет слабо расти. Температура ночью 11-13, а днем 18-20 градусов тепла. В пятницу 26 июня преимущественно без осадков, ночью 9-11, днем 19-21 градус. В субботу днем пройдут дожди и до плюс 22, в воскресенье без осадков и плюс 26. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: в рекламе искренне и честно, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 5 июля. Москва. Едем в зоопарк. Удивительный мир животных. А также парк Зарядье, парящий мост, полет над Москвой или над Россией по желанию и прогулка по Красной площади. 12 июля. Москва. Увлекательная теплоходная прогулка по Москва-реке и парк Зарядье и прогулка по Красной площади. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений, ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Русалочка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулёре, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года, совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьма, Гагарина. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5 46 50.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105. Радио Инфинити. За успех!

0: детях у Тяпкина.
1: Уставший от воров хозяин дачи повесил на дверях записку. Внутри одно поломанное старье. При очередном посещении дачи он увидел приписку. Все унесли на ремонт.
0: И опыт сын ошибок трудных.
1: А мою дачу, кстати, ни разу не обворовывали. Наверное, я счастливчик. Хотя везет мне не во всем, разумеется. Вот, к примеру, смородину мою тля вздумала атаковать. Не повезло.

0: непрошеною гостью.
1: Житейская мудрость.
0: Если зяблик звонко поет, то погода будет хорошая. Чистого вам неба! Ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 9740.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Может ли смартфон притягивать молнии? Излучение смартфона не оказывает влияния на траекторию молнии, поскольку главными факторами формирования разряда становится проводимость воздуха и путь наименьшего электрического сопротивления. Об этом сообщил эколог, инженер-физик, автор учебника управления ЖКХ Илья Рыбальченко. Молния идет по следу наименьшего сопротивления. Электромагнитное излучение смартфона не способно существенно повлиять на ее траекторию, объяснил специалист. По его словам, утверждение, что мобильный телефон влияет на направление молнии, не имеет научных обоснований. Энергии и масштабы электрического разряда несопоставимы с излучениями любых смартфонов. Физик также добавил, что в этом случае разницы между включенным и выключенным гаджетом нет. Обычно удар молнии приходится на самую высокую точку или наиболее проводящий объект. При этом ее энергия сильно превышает все электромагнитные эффекты от смартфона, поэтому устройство не способно усилить или ослабить последствия удара. Это я вам рассказал об основании умного человека. А пользоваться смартфоном в грозу или нет, тут уже решайте сами. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радиостанция Infinity.

0: секрет удачной рекламы – умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета» «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч, плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-9.

0: всех знаков существенно возрастет жажда новых открытий. Сегодня можно вплотную задуматься о повышении уровня своей квалификации, пообщаться с всесторонне развитыми людьми, почитать классическую литературу или отправиться на просмотр любимого киношедевра.
1: Звезды говорят. Овнам не следует ни на шаг отступать от собственных принципов. Если вы поддадитесь на уговоры каких-то хитрых людей и дадите свое согласие на участие в их авантюре, впоследствии вы испытаете сильное недовольство собой и мучительные угрызения совести.
0: Для тельцов этот день станет плавным продолжением вчерашних событий. Стойкое ощущение того, что вы независимо от себя превратились в героя какого-то дешевого сериала, будет преследовать вас вплоть до позднего вечера.
1: Близнецам сегодня удастся приобрести очень стильный предмет гардероба. Вы услышите много лестных отзывов об этой покупке и устанете отвечать на вопросы своих друзей, где, как и по какой цене вы купили эту на редкость удачную вещицу.
0: Раки очень сосредоточенно подойдут к решению сложных профессиональных вопросов. Вы примете решение взять себе в союзники кого-то из более опытных коллег, кто станет весьма дальновидным и оправданным шагом.
1: Львам сегодня удастся сохранить необходимый баланс между позитивным настроением и желанием исправно трудиться. В итоге вы с невероятной легкостью доведете до совершенства важный проект и отправитесь отдыхать, примерив улыбку победителя.
0: Девы в этот день в очередной раз совершат свою давнюю ошибку. Вы будете укорять себя за столь нелепый инцидент, а затем устраните его и примите решение, что впредь будете старательно обходить стороной эти грабли.
1: Для весов в этот день повышается риск нелепых случайностей. По вине независящих от вас посторонних помех вы можете опоздать на важную встречу, потерять ценный предмет или забыть контакты нужного человека.
0: Скорпионы в этот день примут решение окончательно отказаться от своей давней задумки. Ваш пессимизм будет иметь под собой ряд вполне обоснованных причин. Когда все вокруг настроено против вас, и впрямь очень сложно сохранить желание действовать.
1: Стрельцы сегодня попытаются отыскать единомышленников из числа своих сослуживцев. Кого еще, кроме вас, раздражает политика нового руководства, вам придется понять, что ваши коллеги – невероятно трусливые люди, не способные вслух заявить о своих претензиях.
0: Козероги в этот день по собственной вине обретут яростных оппонентов. Вы захотите поделиться с коллегами плодами своих профессиональных побед, но вместо радости за свои успехи вы спровоцируете у этих людей черную зависть.
1: Водолеям сегодня предстоит вступить в сложный разговор с кем-то из старших родственников. Не желая объяснить близкому человеку истинную причину своих неудач на личном фронте, вы попытаетесь перевести непростую беседу в другое русло.
0: Рыба с большим успехом выдержит очень сложную проверку уровня своего профессионализма. Вечером, испытывая невероятное облегчение и гордость собой, вы захотите отметить эту громкую победу в кругу близких родственников.

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
3: Лето для учеников Дорогобужской школы номер 1 – это не только время отдыха, но и возможность получить первый трудовой опыт. В рамках сотрудничества между Центром занятости населения Сафоновского района и Дорогобужской школой номер 1 для ребят организовано временное трудоустройство в свободное от учебы время. В этом году на базе школы трудятся 20 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Они принимают участие в благоустройстве территории образовательного учреждения, помогают поддерживать порядок в рекреациях и кабинетах, занимаются ремонтом книг в библиотеке и оказывают помощь в проведении мероприятий для воспитанников пришкольного лагеря. Такие программы помогают ребятам сделать первые шаги в профессиональной жизни, научиться работать в коллективе, ценить результаты своего труда, используя и проводить летние каникулы. В центре отдыха «Ласточка» ПАО «Дорогобуж» за 6 смен этого года отдохнут около 1100 детей. Летом традиционно состоятся 5 смен, они примут более 900 детей. На осенних каникулах пройдет 6-я смена, во время которой с пользой проведут свой досуг 182 ребенка. Путевки в центр отдыха предоставляются детям школьного возраста с 6 до 17 лет включительно. Для детей и внуков работников ПАО «Дорогобуж» и дочерних предприятий стоимость составит 5500 рублей. Остальные расходы берет на себя предприятие в рамках социального пакета, который является одним из лучших среди промышленных предприятий Смоленского региона. По традиции, каждая смена носит тематический характер. Первая, территория вдохновения, поможет детям переключиться с учебного ритма на атмосферу творчества. Вторая смена, арт-цех, станет творческой лабораторией, где будут работать 5 тематических цехов: вокальный, театральный, хореографический, медиа-цех и цех модных решений. Погружение в мир кино обеспечит третья смена под названием «Стоп, снято». Каждый ребенок сможет попробовать себя в роли актера, режиссера, сценариста, оператора или монтажера. Также праздничной программой отметят юбилей центра «Ласточка», которому исполняется 60 лет. Четвертый заезд «Поэтариум» будет посвящен Году народного единства и юбилею Сергея Есенина. Завершит летний сезон спортивно-развлекательная смена «Академия спорта», объединяющая воспитанников спортивных и патриотических клубов. В программу мероприятий войдут также мастер-классы, творческие квизы, квесты, арт-практики, медитации и множество активностей. В лагере созданы условия для комфортного, интересного и, главное, безопасного отдыха. Ребята обеспечены полноценным и сбалансированным пятиразовым питанием. Организовано круглосуточное медицинское обслуживание. В подготовке центра к летнему сезону приняли участие специалисты цехов и подразделений ПАО «Дорогобуж». В рамках благоустройства созданы новые газоны, высажены деревья, подготовлена пляжная зона, которая прошла проверку специалистов Роспотребнадзора и ГУ МЧС России по Смоленской области. Напомним, что в рамках реконструкции центра отдыха «Ласточка» за прошедший год были возведены 2 новых корпуса для проживания, отремонтировано здание клуба, оборудованы теннисный корт и баскетбольная площадка, закуплен необходимый спортивный инвентарь. В прошлом году на обновление центра было направлено 174 миллиона рублей. Центр отдыха «Ласточка» построен в 1966 году. Он располагается в живописном лесном массиве на берегу озера Рубежное в Дорогобужском муниципальном округе. Госавтоинспекция МОМВД России Дорогобужский информирует о проведении на территории Дорогобужского, Ельнинского и Глинковского муниципальных округов с 23 по 30 июня оперативно-профилактического мероприятия «Мотоцикл». Основные задачи – это предупреждение ДТП, совершаемых водителями мототранспорта, выявление нарушений ПДД, связанных с управлением транспортного средства в состоянии опьянения или отсутствием права управления, задержание мототранспорта, не поставленных на государственный регистрационный учет. Внимание сотрудников госавтоинспекции будет направлено на водителей всех видов мототехники, скутеров, мопедов, мотовелосипедов, питбайков, легких и тяжелых мотоциклов, в том числе и на несовершеннолетних мотоциклистов. Наша афиша. Уважаемые жители Дорогобужского округа, приглашаем вас на празднование Дня молодежи, одного из самых ярких и энергичных праздников лета, которое состоится 27 июня, начало в 18.00 в Дорогобуже, в роще имени Гагарина. В этот вечер вас ждет насыщенная праздничная программа, выступление диджея, концерт кавер-группы из Смоленска, ну и, конечно, отличное настроение. Приходите всей семьей, приглашайте друзей и проведите этот вечер вместе. Ждем вас на празднике без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, будет идти дождь, вечером без осадков. Ветер северный, северо-западный, 2,7 метров в секунду. Давление начнет слабо расти, 739 миллиметров, а днем воздух прогреется всего до плюс 20 градусов. Уважаемые радиослушатели, программа «Новости на Инфинити» уходит в традиционный летний творческий отпуск. Следующий выпуск новостей выйдет 15 июля. Хороших вам новостей и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: рекламная кампания создает миф, а потом превращает его в реальность. Билл
1: Хейден. Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем. График 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Садовая, улица Большая Садовая, 9. Работаем с Авито. Оплата отправлений через приложение СДЭК. Рады вас видеть с 10 до 20 часов по будням, в субботу-воскресенье с 10 до 19. Здание магазина «Визит».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити».

0: настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.

0: области российская спортсменка за четверо суток преодолела 643 километра 700 метров. Это 96 кругов. По правилам этих соревнований участники должны пробежать как можно больше кругов, каждый из которых 6 километров 706 метров. Причем правилами этих соревнований запрещено продолжать гонку в одиночку. Необходимо, чтобы как минимум два человека были на дистанции. Прежнее мировое достижение, это 95 кругов, принадлежало спортсменке из Великобритании Саре Пири и было установлено в октябре 2025 года в США. После победы на Ролан-Гаррос Мира Андреева впервые появилась на корте. Произошло на турнире это в Германии, и во встрече с соотечественницей Екатериной Александровой Мира смотрелась не так, как во Франции, проиграла 3-6-4-6. Третья ракетка мира Ига Швёнтек тоже в первой же встрече вот на этом турнире оступилась в матче с американкой Эммой Наварро, которая в рейтинге ВТА 25-я. В трех партиях выиграла американка. Тем временем старшая сестра Андреевой Эрика во втором круге квалификации Уимблдона проиграла в двух партиях американке Кейли Дэйн. Защитник Георгий Джикия вернулся в родные пенаты. Нет, не в «Спартак», где Георгий стал чемпионом страны и выиграл Кубок и Суперкубок России. Джикия будет выступать за «Локомотив». Он же воспитанник «Лока», но за основную команду не играл. Так получилось. Теперь есть такая возможность. Центральному защитнику 32 года и легенда «Локомотива» Юрий Семин сказал, что этот футболист, если будет в хорошей физической форме, то обязательно поможет команде. Опубликован календарь российской премьер-лиги на новый сезон. Пожалуй, самым интересным в первом туре будет игра ЦСКА и Балтики. Чемпион «Зенит» встретится в гостях с «Акроном», а «Краснодар» отправится в Казань к «Рубину». Чемпионат стартует 24 июля. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Радиостанция «Инфинити».

0: мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Львой каприз» приглашает. 27 июня – «Сказочная Вихляндия» и «Оптина пустынь». 27 июня – «Витебск», «День города». 27 июня – «Аквапарк Лужники, Москва». 28 июня – «Парк развлечений Остров Мечты, Москва». 4 и 26 июля – «Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка». 4 июля – «Паломничество к Матронушке». 5 июля – «Остров Селигер», «Нило-Столобинская пустынь», «Ржев». 4-5 июля – «Минск», «Замки мира» и «Несвежа», «Дудутки» в дни празднования Дня независимости Белоруссии, 19900. 11 июля – «Тверь», теплоходная прогулка по Волге, «Ржев». С 16 по 20 июля – «Казань», «Ешкар-Ала-Чебоксары» фирменным поездом из Москвы. 16 по 20 июля – «Три дня, две ночи», большое путешествие в Брест поездом. 18-19 июля – «Аквапарк Лебяжий» в Минске, «Динопарк» и «Зоопарк», «Дельфинарий». С 23 по 27 июля – «День ВМФ» в Санкт-Петербурге. Эрмитаж с экскурсией. Петергоф с гидом. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
7: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий с 1 сентября 2026 года семьям с двумя и более детьми в России брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Документ подготовлен во исполнении поручения президента России в целях поддержки семей с детьми. Сейчас при появлении ребенка заемщик имеет право на полугодовые кредитные каникулы по ипотеке, если его доходы снизились более чем на 20%, расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений. Новый закон в целях стимулирования рождаемости в России предоставляет гражданам возможность при рождении или усыновлении, удочерении второго ребенка или последующих детей взять ипотечные каникулы на срок до 18 месяцев. При этом критерии снижения дохода в данных случаях применяться не будет.
0: Гори оно синим пламенем.
1: Мошенники отправляют водителям письма от имени госавтоинспекции с требованием оплатить штраф за нарушение ПДД, рассказал доцент университета при правительстве России Петр Щербаченко. Мошенники начали отправлять по электронной почте или в мессенджере сообщение с текстом: «Вы нарушили правила дорожного движения, ознакомьтесь с постановлением и оплатите штраф». Во вложении находится файл, который выглядит как официальный документ. В письме есть кнопка «Оплатить сейчас». Ссылка ведет на фальшивый сайт, который имитирует государственные или банковские ресурсы, рассказал эксперт. По его словам, в файле могут быть указаны данные жертвы, включая номер автомобиля. Если перейти по ссылке и ввести реквизиты карты, они окажутся у мошенников, предупредил Щербаченко.
0: Закрома Родины.
1: Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, отменяющий штрафы для бизнеса за задержку подачи налоговых деклараций и расчетов по страховым взносам. Документ признает утратившей силу статью Кодекса об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает штрафы в размере от 300 до 500 рублей для должностных лиц за нарушение сроков подачи в налоговый орган по месту учета налоговой декларации или расчета по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды. Это согласно пояснительной записке, позволит оптимизировать расходы федерального и регионального бюджетов, снизить издержки бизнеса и сохранить количество споров, связанных с привлечением к административной ответственности в данной сфере. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я

Сегодня Международный день моряка торгового флота. В сфере торгового флота трудится 1,5 миллиона человек, которые связали свою жизнь с водной стихией. Профессия торгового моряка не имеет отношения к военному делу, но она достаточно сложна и опасна. Моряки по долгу службы длительное время находятся в рейсах, вдали от родных и близких. В 2010 году члены Международной морской организации, которые входят в состав ООН, приняли резолюцию, которая стала основой профессионального праздника «День торгового моряка». В истории есть немало подвигов моряков, о которых написано множество повестей, романов, создано много мультиков и кино. Одним из ярких событий послужило открытие в 1937 году памятника моряку Папайю в Америке. Деньги на его установку собрали фермеры, занимающиеся выращиванием шпината, овоща, благодаря которому Папай обрел невероятную силу. Кстати, после появления этого мультика рост потребления консервированного шпината вырос на 30% по всей территории США.

0: Работа над рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает 25 июля. Тверь. Эксклюзивная программа. Любимый город Екатерины II. Императорский дворец с экскурсией. Прогулка по Волге на теплоходе. Прогулка по Арбату. Памятник Михаилу Кругу. Тверь в миниатюре. Трехлучная улица. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Дорогобужа, Сафоново, Вязьма, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму пройдет более чем в 30 регионах России, что станет рекордным показателем. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, передает ТАСС. Всего ДЭК на выборах пройдет в 33 регионах. На данный момент максимальное число регионов с дистанционным электронным голосованием было зафиксировано на президентских выборах в 2024 году. Онлайн-голосование проводилось в 29 субъектах России. Выборы пройдут в 3 дня с 18 по 20 сентября. В день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы 9 созыва, высших должностных лиц регионов и депутатов законодательных собраний субъектов Российской Федерации. Если школа отказывается принять ребенка в 10 класс, то россиянам следует пожаловаться в Рособорнадзор и прокуратуру. Исключение составляет только регионы, где проводится эксперимент с целевым набором в колледжи, сообщил зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Он уточнил, что речь идет о 12 субъектах Российской Федерации, где учащимся дают возможность сдать 2 ОГЭ вместо 4 для продолжения учебы в колледже. Во всех остальных случаях давление с требованием отказаться от перехода в 10 класс – это нарушение закона, объяснил депутат. Более того, такие действия со стороны администрации учебного заведения противоречат позиции Минпросвещения, подчеркнул он. И в завершении выпуска: каждая третья россиянка предпочитает жить не ниже 10 этажа. 31% женщин при выборе квартиры отдают предпочтение высоким этажам. Для части покупательниц это связано не только с видом из окна или меньшим уровнем шума, но и с ощущением безопасности. Высокие этажи все чаще воспринимаются женщинами не как элемент люкса, а как базовая защита. 19% покупательниц прямо говорят, что одним из решающих факторов для них стал страх проникновения в квартиру, отмечают эксперты. Уточняется, что у мужчин мотивы выбора высоты отличаются. Для них главным аргументом чаще становится тишина. 34% мужчин назвали меньший уровень шума основной причиной выбора квартиры на высоком этаже. Защита от взлома у мужчин находится на втором месте. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform. Infinity. Desire.

0: качественной рекламы, стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
1: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
5: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
6: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: «Радио Инфинити».

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 25 июня свой профессиональный праздник, День работника статистики Российской Федерации, отмечают сотрудники Росстата. Свою историю органы статистики России ведут с 1811 года, когда манифестом императора Александра I, подписанного 25 июня того года, было учреждено Министерство полиции, а в его структуре, в свою очередь, появилось статистическое отделение. Более чем двухвековая история органов статистики доказала их значимость в системе государственного управления в вопросах экономического планирования, прогнозирования тех или иных тенденций развития экономики и так далее. Одной из важнейших и сложных задач, решение которых было возложено на статистическое отделение, стала всеобщая перепись населения Российской империи, включая в себя полный цикл ее проведения – подготовку, проведение, подсчеты, обработка информации, систематизацию. Первая подобная процедура была осуществлена

0: празднования этой международной даты. В резолюции подчеркивалось, что специальный день для людей всех морских профессий необходим, потому что вклад моряков в дело международной торговли, мировой экономики и в развитие гражданского общества в целом неоценим. Эти слова были адресованы к 1,5 миллионам профессионалов, связавших свою жизнь с водной стихией. Праздник посвящен именно морякам торгового флота, которые, в отличие от военных моряков, своего праздника до сих пор не имели. Дни работников морского и речного флота отмечались в основном людьми, не имеющими непосредственного отношения к работе в море. Статистика сообщает, что моряками торгового флота осуществляется 80% всей мировой торговой деятельности. К тому же, благодаря труду моряков на протяжении многих веков осуществлялись международные морские перевозки и общение между разделенными океанами и морями народами. Но, как и любой профессиональный праздник, День моряка – это не только повод поздравить морских волков и отметить их вклад в защиту морской среды. Это прежде всего повод заявить о насущных проблемах, с которыми сталкиваются современные моряки.
1: А в этот день – события, ставшие историей.
2: Радио

0: появляется из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям. Реклама.
1: Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: всех знаков существенно возрастет жажда новых открытий. Сегодня можно вплотную задуматься о повышении уровня своей квалификации, пообщаться с всесторонне развитыми людьми, почитать классическую литературу или отправиться на просмотр любимого киношедевра.
1: Звезды говорят.
2: Овнам не следует ни на шаг отступать от собственных принципов. Если вы поддадитесь на уговоры каких-то хитрых людей и дадите свое согласие на участие в их авантюре, впоследствии вы испытаете сильное недовольство собой и мучительные угрызения совести.
0: Для тельцов этот день станет плавным продолжением вчерашних событий. Стойкое ощущение того, что вы независимо от себя превратились в героя какого-то дешевого сериала, будет преследовать вас вплоть до позднего вечера.
2: Близнецам сегодня удастся приобрести очень стильный предмет гардероба. Вы услышите много лестных отзывов об этой покупке и устанете отвечать на вопросы своих друзей, где, как и по какой цене вы купили эту на редкость удачную вещицу.
0: Раки очень сосредоточенно подойдут к решению сложных профессиональных вопросов. Вы примете решение взять себе в союзники кого-то из более опытных коллег, кто станет весьма дальновидным и оправданным шагом.
2: Львам сегодня удастся сохранить необходимый баланс между позитивным настроением и желанием исправно трудиться. В итоге вы с невероятной легкостью доведете до совершенства важный проект и отправитесь отдыхать, примерив улыбку победителя.
0: Девы в этот день в очередной раз совершат свою давнюю ошибку. Вы будете укорять себя за столь нелепый инцидент, а затем устраните его и примите решение, что впредь будете старательно обходить стороной эти грабли.
2: Для весов в этот день повышается риск нелепых случайностей. По вине независящих от вас посторонних помех, вы можете опоздать на важную встречу, потерять ценный предмет или забыть контакты нужного человека.
0: Скорпионы в этот день примут решение окончательно отказаться от своей давней задумки. Ваш пессимизм будет иметь под собой ряд вполне обоснованных причин. Когда все вокруг настроено против вас, и впрямь очень сложно сохранить желание действовать.
2: Стрельцы сегодня попытаются отыскать единомышленников из числа своих сослуживцев. Кого еще, кроме вас, раздражает политика нового руководства, вам придется понять, что ваши коллеги – невероятно трусливые люди, не способные вслух заявить о своих претензиях.
0: Козероги в этот день по собственной вине обретут яростных оппонентов. Вы захотите поделиться с коллегами плодами своих профессиональных побед, но вместо радости за свои успехи вы спровоцируете у этих людей черную зависть.
2: Водолеям сегодня предстоит вступить в сложный разговор с кем-то из старших родственников. Не желая объяснить близкому человеку истинную причину своих неудач на личном фронте, вы попытаетесь перевести непростую беседу в другое русло.
0: Рыба с большим успехом выдержит очень сложную проверку уровня своего профессионализма. Вечером, испытывая невероятное облегчение и гордость собой, вы захотите отметить эту громкую победу в кругу близких родственников.

0: открывая футбольную Америку.
1: Футболисты сборной Швейцарии на чемпионатах мира, начиная с 2014 года, регулярно выходят в плей-офф. Правда, всегда в группах занимали они второе место. Сейчас сделан шаг вперед. Швейцарцы, обыграв Канаду 2-1, стали первыми в своем квартете. Более 70 лет назад футболисты Швейцарии добирались до четвертьфинала. В 2000-х годах в плей-офф сборная этой страны проигрывала сразу же первую игру. Посмотрим, как будет на этот раз. И отдельно стоит отметить команду Канады. Кленовые листья всего лишь в третий раз принимают участие в финальных турнирах чемпионата мира и впервые смогли пробиться в плей-офф, заняв в группе высокое второе место. Третья строчка у Боснии и Герцеговины. Боснийцы одолели 3-1 Катар и имеют неплохие шансы выйти в 1/16 финала с третьей строчки в турнирной таблице.
0: Плавали, знаем.
1: А Хорватия только второй матч на турнире провела, и после проигрыша в первом туре англичанам 2-4, хорватам надо было побеждать, и победа была достигнута, правда, минимальная 1-0 над сборной Панамы. Ветеран испанской Осасуны и сборной 34-летний Анте Будимир забил этот мяч в самом начале второго тайма. Хорватская сборная набрала первые 3 очка и в заключительном туре сыграет в воскресенье с Ганой. И этот матч будет очень тяжелым, учитывая, что у представителей африканского континента ситуация в таблице предпочтительнее и ничья их вполне устроит.
0: Против течения.
1: А футболисты Колумбии в своей группе вполне могут занять первое место, опередив португальцев. В этом туре колумбийцы смогли взять верх над командой Демократической Республики Конго, забив за 14 минут до финального свистка единственный мяч. Победа 1-0. После 2 туров у Колумбии 6 очков, 4 у Португалии. И именно Португалия и Колумбия сыграют между собой в заключительном туре 28 июня. Что касается Демократической Республики Конго, то у этой команды тоже неплохие шансы на выход в 1/16 финала. У сборной пока только один тур турнирный бал, но впереди встреча с Узбекистаном, который на этом турнире не блещет.
0: На капитанском мостике.
1: А лучшему бомбардиру в истории чемпионатов мира Лионелю Месси накануне исполнилось 39 лет. На этом чемпионате играет он как никогда, забив уже 5 мячей. Аргентинец в социальных сетях высказался о дальнейшей своей игровой карьере. Я продолжу играть некоторое время, пока смогу приносить пользу, пока буду чувствовать себя физически хорошо и смогу помогать своим товарищам по команде, написал Месси. В воскресенье у аргентинцев с Иорданией игра, и у Месси есть все шансы вновь забить этой не самой сильной сборной. Это были некоторые итоги 14-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: Реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Садовая, улица Большая Садовая, 9. Работаем с Авито. Оплата отправлений через приложение СДЭК. Рады вас видеть с 10 до 20 часов по будням, в субботу-воскресенье с 10 до 19. Здание магазина «Визит».
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900.

0: именно маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории. Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
1: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
0: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
2: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
0: А вот и я, ну как?
1: Вау, чисто!
3: Чистая линия, мойте свое авто легко.
4: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
5: Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: Радиостанция «Инфинити».

Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. У Tenet T8 появилась пятиместная версия. Производство стартовало. У дилеров машина появится в июле. Цены пока неизвестны, но новинка должна быть дешевле версии с семиместным салоном, которая уже продается. Машину оценят любители больших кроссоверов, у которых третий ряд почти не задействован. Места во втором ряду больше, а багажник вместительнее. АвтоВАЗ выпустит лимитированную версию Гранты в комплектации «Комфорт» с обогревом лобового стекла. Раньше эта функция была доступна только в более дорогих версиях. Сколько таких машин выпустят, пока неизвестно. Ориентировочная доплата – 9 тысяч рублей. Если спрос будет высоким, обогрев лобового стекла сделают стандартной опцией для комплектации «Комфорт». Европейские автоконцерны просят помощи государства в борьбе с китайскими марками. Volkswagen, Stellantis и Renault хотят льготы для машин европейского производства. Отметим, что спрос на машины в Европе в последние годы падает, но при этом растет доля более дешевых импортных машин. В первую очередь китайских BYD и MG.

0: подобна зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Турагентство «Львой каприз» приглашает. 27 июня – сказочная Вихляндия и Оптина пустынь. 27 июня – Витебск, день города. 27 июня – аквапарк «Лужники, Москва». 28 июня – парк развлечений «Остров мечты», Москва. 4 и 26 июля – московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 4 июля – паломничество к Матронушке. 5 июля – остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. 4-5 июля – Минск, Замки мира и Несвежа, Дудутки, в дни празднования Дня независимости Белоруссии, 19900. 11 июля, Тверь, теплоходная прогулка по Волге, Ржев. С 16 по 20 июля, Казань, Йошкар-Ола-Чебоксары, фирменным поездом из Москвы. С 16 по 20 июля, 3 дня, 2 ночи, большое путешествие в Брест поездом. 18-19 июля, аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк и зоопарк, Дельфинарий. С 23 по 27 июля, День ВМФ в Санкт-Петербурге. Эрмитаж с экскурсией. Петергоф с гидом. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: Дорожные новости.
8: Первые 20 минут стоянки на платных парковках могут стать бесплатными. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Министерство транспорта и крупнейший агрегатор такси ищут механизмы, чтобы детские тарифы сравнялись с обычными. Накануне об этом заявил глава Минтранса, но пока без подробностей. Ключевое здесь то, что государство будет действовать не ультимативными методами, а совместно с агрегатором. То есть не должно быть ситуации, что детский тариф ультимативно отменят, и по факту станет еще хуже. Такси с детским тарифом вообще исчезнут. Напомним, ранее Яндекс крупно инвестировал в закупку детских кресел для таксопарков и бонусы для перевозчиков. Первые 20 минут стоянки на платных парковках могут стать бесплатными. По мнению депутатов от «Новых людей», краткосрочные остановки оплачиваться не должны. Эту норму предлагают сделать федеральным стандартом. 20 минут стоишь бесплатно. Все, что выше, оплачиваешь по правилам региона. Напомним, сейчас правила парковки определяются регионами. Чаще всего любая остановка приравнивается к парковочной сессии. Даже если вы остановились на 5 минут высадить пассажира, заплатить придется за целый час. В Свердловской области начали выдавать номера с новым кодом региона – 166. Это уже четвертый код в регионе. Комбинации серии 66, 96 и 196 уже исчерпаны. Количество кодов региона – один из косвенных признаков размеров активного автопарка. Больше всего машин в Москве и Московской области. Там в ходу по 9-10 кодов. По 5 их в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. В Свердловской области теперь 4, столько же в Красноярском крае. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Сегодня Международный день моряка торгового флота. В сфере торгового флота трудится 1,5 миллиона человек, которые связали свою жизнь с водной стихией. Профессия торгового моряка не имеет отношения к военному делу, но она достаточно сложна и опасна. Моряки по долгу службы длительное время находятся в рейсах, вдали от родных и близких. В 2010 году члены Международной морской организации, которые входят в состав ООН, приняли резолюцию, которая стала основой профессионального праздника «День торгового моряка». В истории есть немало подвигов моряков, о которых написано множество повестей, романов, создано много мультиков и кино. Одним из ярких событий послужило открытие в 1937 году памятника моряку Папаю в Америке. Деньги на его установку собрали фермеры, занимающиеся выращиванием шпината, овоща, благодаря которому Папай обрел невероятную силу. Кстати, после появления этого мультика рост потребления консервированного шпината вырос на 30% по всей территории США.
1: Infinity.

0: Смоленской области 12 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: Лето для учеников Дорогобужской школы номер 1 – это не только время отдыха, но и возможность получить первый трудовой опыт. В рамках сотрудничества между Центром занятости населения Сафоновского района и Дорогобужской школой номер 1 для ребят организовано временное трудоустройство в свободное от учебы время. В этом году на базе школы трудятся 20 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Они принимают участие в благоустройстве территории образовательного учреждения, помогают поддерживать порядок в рекреациях и кабинетах, занимаются ремонтом книг в библиотеке и оказывают помощь в проведении мероприятий для воспитанников пришкольного лагеря. Такие программы помогают ребятам сделать первые шаги в профессиональной жизни, научиться работать в коллективе, ценить результаты своего труда и с пользой проводить летние каникулы. В центре отдыха «Ласточка» ПАО «Дорогобуж» за 6 смен этого года отдохнут около 1100 детей. Летом традиционно состоятся 5 смен, они примут более 900 детей. На осенних каникулах пройдет 6-я смена, во время которой с пользой проведут свой досуг 182 ребенка. Путевки в центр отдыха предоставляются детям школьного возраста с 6 до 17 лет включительно. Для детей и внуков работников ПАО «Дорогобуж» и дочерних предприятий стоимость составит 5500 рублей. Остальные расходы берет на себя предприятие в рамках социального пакета, который является одним из лучших среди промышленных предприятий Смоленского региона. По традиции, каждая смена носит тематический характер. Первая, территория вдохновения, поможет детям переключиться с учебного ритма на атмосферу творчества. Вторая смена, арт-цех, станет творческой лабораторией, где будут работать 5 тематических цехов: вокальный, театральный, хореографический, медиа-цех и цех модных решений. Погружение в мир кино обеспечит третья смена под названием «Стоп, снято». Каждый ребенок сможет попробовать себя в роли актера, режиссера, сценариста, оператора или монтажера. Также праздничные программы отметят юбилей центра «Ласточка», которому исполняется 60 лет. Четвертый заезд «Поэтариум» будет посвящен Году народного единства и юбилею Сергея Есенина. Завершит летний сезон спортивно-развлекательная смена «Академия спорта», объединяющая воспитанников спортивных и патриотических клубов. В программу мероприятий войдут также мастер-классы, творческие квизы, квесты, арт-практики, медитации и множество активностей. В лагере созданы условия для комфортного, интересного и, главное, безопасного отдыха. Ребята обеспечены полноценным и сбалансированным пятиразовым питанием. Организовано круглосуточное медицинское обслуживание. В подготовке центра к летнему сезону приняли участие специалисты цехов и подразделений ПАО «Дорогобуж». В рамках благоустройства созданы новые газоны, высажены деревья, подготовлена пляжная зона, которая прошла проверку специалистов Роспотребнадзора и ГУ МЧС России по Смоленской области. Напомним, что в рамках реконструкции центра отдыха «Ласточка» за прошедший год были возведены 2 новых корпуса для проживания, отремонтировано здание клуба, оборудованы теннисный корт и баскетбольная площадка, закуплен необходимый спортивный инвентарь. В прошлом году на обновление центра было направлено 174 миллиона рублей. Центр отдыха «Ласточка» построен в 1966 году. Он располагается в живописном лесном массиве на берегу озера Рубежное в Дорогобужском муниципальном округе. Госавтоинспекция МОМВД России Дорогобужский информирует о проведении на территории Дорогобужского, Ельнинского и Глинковского муниципальных округов с 23 по 30 июня оперативно-профилактического мероприятия «Мотоцикл». Основные задачи – это предупреждение ДТП, совершаемых водителями мототранспорта, выявление нарушений ПДД, связанных с управлением транспортного средства в состоянии опьянения или отсутствием права управления, задержание мототранспорта, не поставленных на государственный регистрационный учет. Внимание сотрудников госавтоинспекции будет направлено на водителей всех видов мототехники, скутеров, мопедов, мотовелосипедов, питбайков, легких и тяжелых мотоциклов, в том числе и на несовершеннолетних мотоциклистов. Наша афиша. Уважаемые жители Дорогобужского округа, приглашаем вас на празднование Дня молодежи, одного из самых ярких и энергичных праздников лета, которое состоится 27 июня, начало в 18.00 в Дорогобуже, в роще имени Гагарина. В этот вечер вас ждет насыщенная праздничная программа, выступление диджея, концерт кавер-группы из Смоленска, ну и, конечно, отличное настроение. Приходите всей семьей, приглашайте друзей и проведите этот вечер вместе. Ждем вас на празднике без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, будет идти дождь, вечером без осадков. Ветер северный, северо-западный, 2,7 метров в секунду. Давление начнет слабо расти, 739 миллиметров, а днем воздух прогреется всего до плюс 20 градусов. Уважаемые радиослушатели, программа «Новости на Инфинити» уходит в традиционный летний творческий отпуск. Следующий выпуск новостей выйдет 15 июля. Хороших вам новостей и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: откликается зрителям интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» город Сафоново приглашает вас в туры выходного дня. 4, 18 и 25 июля, а также 1 и 15 августа. Самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал, а также монастырь. 4 июля – Тула. Новинка в программе. Обзорная экскурсия по Туле. Тульский Кремль, исторический центр, купеческие дома и церкви. Памятники самовару и многое другое. 11 июля. Белев. Сладкое путешествие. Вас ждет обзорная экскурсия по старинному городу Белеву. Спасо-Преображенский собор, дом купцов Дорофеевых, Белевский художественно-краеведческий музей, Троицкая церковь. Экскурсия в музей пастилы, где узнаете секреты приготовления этого воздушного лакомства, которое славится на всю Россию. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Дорогобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр город Сафоново, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: гостях у Тяпкина.
1: Уставший от воров хозяин дачи повесил на дверях записку. Внутри одно поломанное старье. При очередном посещении дачи он увидел приписку. Все унесли на ремонт.
0: И опыт сын ошибок трудных.
1: А мою дачу, кстати, ни разу не обворовывали. Наверное, я счастливчик. Хотя везет мне не во всем, разумеется. Вот, к примеру, смородину мою тля вздумала атаковать. Не повезло. Но я ее быстро того этого изведу. У меня целая обойма народных способов. Делюсь. Первое оружие против тли –

0: Житейская мудрость.
1: Если зяблик звонко поет, то погода будет хорошая. Чистого вам неба! Ваш Петр Тяпкин.
0: В гостях у Тяпкина. Радио Инфинити.

0: Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
8: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
9: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. BYD создала переносной пульт управлением автомобилем. Компания BYD – китайский многопрофильный конгломерат. Один из крупнейших мировых производителей электромобилей представила Flexible Buttons – компактный съемный контроллер, который позволяет управлять функциями автомобиля буквально одной кнопкой. Гаджет крепится в салоне при помощи магнитов и одновременно служит зарядной станцией для мобильных устройств. При необходимости его можно снять и использовать отдельно. Гаджет подключается к автомобилю по Bluetooth и открывает быстрый доступ к мультимедийной системе, климат-контролю, аудиосистеме и другим функциям без необходимости доставать смартфон. Кроме самого контроллера, BYD показала новую магнитную платформу для подключения различных умных аксессуаров. Судя по всему, компания планирует развивать собственную экосистему устройств, которые смогут взаимодействовать с автомобилем и заряжаться прямо в салоне. Первой моделью с поддержкой новой технологии станет флагманский электрический внедорожник Grand Tan. На этом пока все. Услышимся!

0: рассказать правду о товаре так убедительно, чтобы никто не сомневался в покупке.
1: Виктор Папаник.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: Реально хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Садовая, улица Большая Садовая, 9. Работаем с Авито. Оплата отправлений через приложение СДЭК. Рады вас видеть с 10 до 20 часов по будням, в субботу-воскресенье с 10 до 19. Здание магазина «Визит».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Удачное окно для оформления россиянами ипотеки и потребительских кредитов может открыться осенью 2026 года, если Центральный банк продолжит снижать ключевую ставку. Об этом газете «Ру» рассказала руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова. Одного снижения ключевой ставки на 0,25% пункта недостаточно, чтобы кредиты заметно подешевели. Для этого нужен накопительный эффект от нескольких последовательных решений регулятора. Удачное окно для заемщиков может открыться осенью 2026 года при условии, что Центробанк продолжит курс на смягчение политики на следующих заседаниях, отметила Солдатенкова. По ее словам, кредитный рынок реагирует на изменения ключевой ставки с задержкой. Сожительство без официальной регистрации брака может представлять угрозу безопасности страны. Такое мнение на Петербургском международном юридическом форуме высказал заместитель министра юстиции России Вадим Баланин. Он заявил, что распространение незарегистрированных семейных союзов можно рассматривать как фактор, несущий риски для безопасности государства. Замглавы Минюста также отметил, что ведомство выступает за укрепление института семьи и поддерживает меры, направленные на противодействие разрушению традиционных идеологических ценностей. По его словам, на протяжении последних 2 лет министерство проводит мониторинг изменений, вносимых в Семейный кодекс России. И в завершении выпуска. Интерес к отдыху в традиционных деревянных домах стабильно растет. Этим летом россияне бронировали избы на 27% чаще, чем в прошлом году. Люди ценят их за аутентичность, уединение и возможность отключиться от городского ритма. Это показало исследование сервиса «Авито Путешествия». Чаще всего избы снимают в Московской и Ленинградской областях, Краснодарском крае, Дагестане, Татарстане и Карелии. Заметный рост спроса фиксируется в регионах, где сохранился большой фонд старых деревьев. Домов в Саратовской, Волгоградской, Самарской, Орловской областях и в Республике Алтай. Избу обычно снимают на 3 ночи для компаний из 6 человек. Дольше всего останавливаются в Дагестане и Краснодарском крае по 7 дней. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».
2: Радиостанция «Инфинити».

0: продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039 и 8 48 144 427 02 411 57 414 93.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: Новости спорта.
1: Футболисты сборной Канады всего в третий раз принимают участие в финальном турнире чемпионата мира, но никогда не выступали так, как на этом мундиале. Канадцы впервые в своей истории вышли в плей-офф, правда, уступив победителям этого квартета швейцарцам 1-2, но имели шансы, чтобы сравнять счет в этой встрече у Боснии и Герцеговины. После выигрыша 3-1 у Катара третье место в таблице и неплохие шансы, чтобы выйти в 1/16 финала. Такой мировой рекорд, который установила Вера Чекалина, трудно себе представить на ультрамарафонской гонке на выбывание. В Ленинградской области российская спортсменка за четверо суток преодолела 643 километра 700 метров. Это 96 кругов. По правилам этих соревнований участники должны пробежать как можно больше кругов, каждый из которых 6 километров 706 метров. Причем правилами этих соревнований запрещено продолжать гонку в одиночку. Необходимо, чтобы как минимум 2 человека были на дистанции. Прежнее мировое достижение, это 95 кругов, принадлежало спортсменке из Великобритании Саре Пири и было установлено в октябре 2025 года в США.

0: теннисницы Уимблдона проиграла в двух партиях американке Келли Дэй. Защитник Георгий Джикио вернулся в родные пенаты. Нет, не в «Спартак», где Георгий стал чемпионом страны и выиграл Кубок и Суперкубок России. Джикио будет выступать за «Локомотив». Он же воспитанник «Лока», но за основную команду не играл. Так получилось. Теперь есть такая возможность. Центральному защитнику 32 года и легенда «Локомотива» Юрий Семин сказал, что этот футболист, если будет в хорошей физической форме, то обязательно поможет команде. Опубликован календарь российской премьер-лиги на новый сезон. Пожалуй, самым интересным в первом туре будет игра ЦСКА и «Балтики». Чемпион «Зенит» встретится в гостях с «Акроном», а «Краснодар» отправится в Казань к «Рубину». Чемпионат стартует 24 июля. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Радио «Инфинити».

0: лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Львой каприз» приглашает. 27 июня – «Сказочная Вихляндия» и «Оптина пустынь». 27 июня – «Витебск. День города». 27 июня – «Аквапарк. Лужники. Москва». 28 июня – «Парк развлечений. Остров мечты. Москва». 4 и 26 июля – «Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка». 4 июля – «Паломничество к Матронушке». 5 июля – «Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев». 4-5 июля – «Минск. Замки мира и несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня независимости Белоруссии. 19900. 11 июля. Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. С 16 по 20 июля. Казань. Йошкар-Ола-Чебоксары. Фирменным поездом из Москвы. 16 по 20 июля. 3 дня 2 ночи. Большое путешествие в Брест поездом. 18-19 июля. Аквапарк Лебяжий в Минске. Динопарк и зоопарк. Дельфинарий. С 23 по 27 июля. День ВМС. В Санкт-Петербурге. Эрмитаж с экскурсией. Петергоф с гидом. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
7: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
6: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: «Инфинити».

0: Сегодня Международный день моряка торгового флота. В сфере торгового флота трудится 1,5 миллиона человек, которые связали свою жизнь с водной стихией. Профессия торгового моряка не имеет отношения к военному делу, но она достаточно сложна и опасна. Моряки по долгу службы длительное время находятся в рейсах, вдали от родных и близких. В 2010 году члены Международной морской организации, которые входят в состав ООН, приняли резолюцию, которая стала основой профессионального праздника «День торгового моряка». В истории есть немало подвигов моряков, о которых написано множество повестей, романов, создано много мультиков и кино. Одним из ярких событий послужило открытие в 1937 году памятника моряку Папаю в Америке. Деньги на его установку собрали фермеры, занимающиеся выращиванием шпината, овоща, благодаря которому Папай обрел невероятную силу. Кстати, после появления этого мультика рост потребления консервированного шпината вырос на 30% по всей территории США.
1: Радио Infinity. За успех!

0: Смоленской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий с 1 сентября 2026 года семьям с двумя и более детьми в России брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Документ подготовлен во исполнении поручения президента России в целях поддержки семей с детьми. Сейчас при появлении ребенка заемщик имеет право на полугодовые кредитные каникулы по ипотеке, если его доходы снизились более чем на 20%. Расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений. Новый закон в целях стимулирования рождаемости в России предоставляет гражданам возможность при рождении или усыновлении, удочерении второго ребенка или последующих детей взять ипотечные каникулы на срок до 18 месяцев. При этом критерии снижения дохода в данных случаях применяться не будет.
2: Гори оно синим пламенем.
3: Мошенники отправляют водителям письма от имени госавтоинспекции с требованием оплатить штраф за нарушение ПДД, рассказал доцент университета при правительстве России Петр Щербаченко. Мошенники начали отправлять по электронной почте или в мессенджере сообщение с текстом: «Вы нарушили правила дорожного движения, ознакомьтесь с постановлением и оплатите штраф». Во вложении находится файл, который выглядит как официальный документ. В письме есть кнопка «Оплатить сейчас». Ссылка ведет на фальшивый сайт, который имитирует государственные или банковские ресурсы, рассказал эксперт. По его словам, в файле могут быть указаны данные жертвы, включая номер автомобиля. Если перейти по ссылке и ввести реквизиты карты, они окажутся у мошенников, предупредил Щербаченко.
2: Закрома Родины.
3: Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, отменяющий штрафы для бизнеса за задержку подачи налоговых деклараций и расчетов по страховым взносам. Документ признает утратившей силу статью Кодекса об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает штрафы в размере от 300 до 500 рублей для должностных лиц за нарушение сроков подачи в налоговый орган по месту учета налоговой декларации или расчета по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды. Это, согласно пояснительной записке, позволит оптимизировать расходы федерального и регионального бюджетов, снизить издержки бизнеса и сохранить количество споров, связанных с привлечением к административной ответственности в данной сфере. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Здесь и сейчас. Радиостанция Infinity.
1: Главная задача рекламы – сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
2: Жан-Мари Дрю.
0: Реклама. Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. Минск, Сула, Мир, Несвеж. 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. В программе «Минск. Исторический центр». Экскурсия в древнем княжестве Сула с катанием на дракаре. Экскурсия по замкам Мира и Несвежа. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости, в музее обороны Брестской крепости, вечерняя прогулка по Бресту, обзорная экскурсия по Пинску, древнему культурному историческому центру, дворец Бутримовичей, памятник 18 века. Запись 8-920-322-85-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712.

0: ваших фантазий, которая открывает двери к реальным покупкам. Реклама.
1: Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
1: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
5: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
6: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: А в этот день события, ставшие историей.
9: 25 июня свой профессиональный праздник, День работника статистики Российской Федерации, отмечают сотрудники Росстата. Свою историю органы статистики России ведут с 1811 года, когда манифестом императора Александра I, подписанного 25 июня того года, было учреждено Министерство полиции, а в его структуре, в свою очередь, появилось статистическое отделение. Более чем двухвековая история органов статистики доказала их значимость в системе государственного управления в вопросах экономического планирования, прогнозирования тех или иных тенденций развития экономики и так далее. Одной из важнейших и сложных задач, решение которых было возложено на статистическое отделение, стала всеобщая перепись населения Российской империи, включая в себя полный цикл ее проведения – подготовку, проведение, подсчеты, обработка информации, систематизацию. Первая подобная процедура была осуществлена в 1897 году. С тех пор органы статистики накопили огромный бесценный опыт в проведении подобных процедур. Основные принципы, которым сегодня стремятся следовать статистические органы, это цифровизация процессов, открытость, корректность, конфиденциальность, объективность, значимость и общедоступность.
10: Ежегодно 25 июня отмечается День моряка или по-другому День мореплавателя. Решение о праздновании было принято в 2010 году. Государства, члены Международной морской организации, входящей в ООН, подписали на конференции в Маниле резолюцию номер 19, послужившую основанием учреждения этой международной даты. В резолюции подчеркивалось, что специальный день для людей всех морских профессий необходим, потому что вклад моряков в дело международной торговли, мировой экономики и в развитии гражданского общества в целом неоценим. Эти слова были адресованы к 1,5 миллионам профессионалов, связавших свою жизнь с водной стихией. Праздник посвящен именно морякам торгового флота, которые, в отличие от военных моряков, своего праздника до сих пор не имели. Дни работников морского и речного флота отмечались в основном людьми, не имеющими непосредственного отношения к работе в море. Статистика сообщает, что моряками торгового флота осуществляется 80% всей мировой торговой деятельности. К тому же, благодаря труду моряков на протяжении многих веков осуществлялись международные морские перевозки и общение между между разделенными океанами и морями народами. Но, как и любой профессиональный праздник, День моряка – это не только повод поздравить морских волков и отметить их вклад в защиту морской среды. Это прежде всего повод заявить о насущных проблемах, с которыми сталкиваются современные моряки.
8: А в этот день – события, ставшие историей.
0: Радио «Инфинити».

0: за каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле-Ледюк.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

Первые 20 минут стоянки на платных парковках могут стать бесплатными. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Министерство транспорта и крупнейший агрегатор такси ищут механизмы, чтобы детские тарифы сравнялись с обычными. Накануне об этом заявил глава Минтранса, но пока без подробностей. Ключевое здесь то, что государство будет действовать не ультимативными методами, а совместно с агрегатором. То есть не должно быть ситуации, что детский тариф ультимативно отменят, и по факту станет еще хуже. Такси с детским тарифом вообще исчезнут. Напомним, ранее Яндекс крупно инвестировал в закупку детских кресел для таксопарков и бонусы для перевозчиков. Первые 20 минут стоянки на платных парковках могут стать бесплатными. По мнению депутатов от «Новых людей», краткосрочные остановки оплачиваться не должны. Эту норму предлагают сделать федеральным стандартом. 20 минут стоишь бесплатно. Все, что выше, оплачиваешь по правилам региона. Напомним, сейчас правила парковки определяются регионами. Чаще всего любая остановка приравнивается к парковочной сессии. Даже если вы остановились на 5 минут высадить пассажира, заплатить придется за целый час. В Свердловской области начали выдавать номера с новым кодом региона – 166. Это уже четвертый код в регионе. Комбинации серии 66, 96 и 196 уже исчерпаны. Количество кодов региона – один из косвенных признаков размеров активного автопарка. Больше всего машин в Москве и Московской области. Там в ходу по 9-10 кодов. По 5 их в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. В Свердловской области теперь 4, столько же в Красноярском крае. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Смоленской области 15.00.
1: Новости на Инфинити.
2: С выпуском новостей города Драгобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: Лето для учеников Драгобужской школы номер 1 – это не только время отдыха, но и возможность получить первый трудовой опыт. В рамках сотрудничества между Центром занятости населения Сафоновского района и Драгобужской школой номер 1 для ребят организовано временное трудоустройство в свободное от учебы время. В этом году на базе школы трудятся 20 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Они принимают участие в благоустройстве территории, образовательного учреждения, помогают поддерживать порядок в рекреациях и кабинетах, занимаются ремонтом книг в библиотеке и оказывают помощь в проведении мероприятий для воспитанников пришкольного лагеря. Такие программы помогают ребятам сделать первые шаги в профессиональной жизни, научиться работать в коллективе, ценить результаты своего труда, используя проводить летние каникулы. В центре отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуж» за 6 смен этого года отдохнут около 1100 детей. Летом традиционно состоятся 5 смен, они примут более 900 детей. На осенних каникулах пройдет 6-я смена, во время которой с пользой проведут свой досуг 182 ребенка. Путевки в центр отдыха предоставляются детям школьного возраста с 6 до 17 лет включительно. Для детей и внуков работников ПАО «Драгобуж» и дочерних предприятий стоимость составит 5500 рублей. Остальные расходы берет на себя предприятие в рамках социального пакета, который является одним из лучших среди промышленных предприятий Смоленского региона. По традиции, каждая смена носит тематический характер. Первая, территория вдохновения, поможет детям переключиться с учебного ритма на атмосферу творчества. Вторая смена, арт-цех, станет творческой лабораторией, где будут работать 5 тематических цехов: вокальный, театральный, хореографический, медиа-цех и цех модных решений. Погружение в мир кино обеспечит третья смена под названием «Стоп, снято». Каждый ребенок сможет попробовать себя в роли актера, режиссера, сценариста, оператора или монтажера. Также праздничные программы отметят юбилей центра «Ласточка», которому исполняется 60 лет. Четвертый заезд «Поэтариум» будет посвящен Году народного единства и юбилею Сергея Есенина. Завершит летний сезон спортивно-развлекательная смена «Академия спорта», объединяющая воспитанников спортивных и патриотических клубов. В программу мероприятий войдут также мастер-классы, творческие квизы, квесты, арт-практики, медитации и множество активностей. В лагере созданы условия для комфортного, интересного и, главное, безопасного отдыха. Ребята обеспечены полноценным и сбалансированным пятиразовым питанием. Организовано круглосуточное медицинское обслуживание. В подготовке центра к летнему сезону приняли участие специалисты цехов и подразделений ПАО «Драгобуж». В рамках благоустройства созданы новые газоны, высажены деревья, подготовлена пляжная зона, которая прошла проверку специалистов Роспотребнадзора и ГУ МЧС России по Смоленской области. Напомним, что в рамках реконструкции центра отдыха «Ласточка» за прошедший год были возведены 2 новых корпуса для проживания, отремонтировано здание клуба, оборудованы теннисный корт и баскетбольная площадка, закуплен необходимый спортивный инвентарь. В прошлом году на обновление центра было направлено 174 миллиона рублей. Центр отдыха «Ласточка» построен в 1966 году. Он располагается в живописном лесном массиве на берегу озера Рубежное в Драгобужском муниципальном округе. Госавтоинспекция МОМВД России Драгобужский информирует о проведении на территории Драгобужского, Ельнинского и Глинковского муниципальных округов с 23 по 30 июня оперативно-профилактического мероприятия «Мотоцикл». Основные задачи – это предупреждение ДТП, совершаемых водителями мототранспорта, выявление нарушений ПДД, связанных с управлением транспортного средства в состоянии опьянения или отсутствием права управления, задержание мототранспорта, не поставленных на государственный регистрационный учет. Внимание сотрудников госавтоинспекции будет направлено на водителей всех видов мототехники, скутеров, мопедов, мотовелосипедов, питбайков, легких и тяжелых мотоциклов, в том числе и на несовершеннолетних мотоциклистов. Наша афиша. Уважаемые жители Драгобужского округа, приглашаем вас на празднование Дня молодежи, одного из самых ярких и энергичных праздников лета, которое состоится 27 июня, начало в 18.00 в Драгобуже, в роще имени Гагарина. В этот вечер вас ждет насыщенная праздничная программа, выступление диджея, концерт кавер-группы из Смоленска, ну и, конечно, отличное настроение. Приходите всей семьей, приглашайте друзей и проведите этот вечер вместе. Ждем вас на празднике без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, будет идти дождь, вечером без осадков. Ветер северный, северо-западный, 2,7 метра в секунду. Давление начнет слабо расти, 739 миллиметров, а днем воздух прогреется всего до плюс 20 градусов. Уважаемые радиослушатели, программа «Новости на Инфинити» уходит в традиционный летний творческий отпуск. Следующий выпуск новостей выйдет 15 июля. Хороших вам новостей и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Садовая, улица Большая Садовая, 9. Работаем с Авито. Оплата отправлений через приложение СДЭК. Рады вас видеть с 10 до 20 часов по будням, в субботу-воскресенье с 10 до 19. Здание магазина «Визит».
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Радиостанция «Инфинити».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. BYD создала переносной пульт управлением автомобилем. Компания BYD – китайский многопрофильный конгломерат. Один из крупнейших мировых производителей электромобилей представила Flexible Buttons – компактный съемный контроллер, который позволяет управлять функциями автомобиля буквально одной кнопкой. Гаджет крепится в салоне при помощи магнитов и одновременно служит зарядной станцией для мобильных устройств. При необходимости его можно снять и использовать отдельно. Гаджет подключается к автомобилю по Bluetooth и открывает быстрый доступ к мультимедийной системе, климат-контролю, аудиосистеме и другим функциям без необходимости доставать смартфон. Кроме самого контроллера, BYD показала новую магнитную платформу для подключения различных умных аксессуаров. Судя по всему, компания планирует развивать собственную экосистему устройств, которые смогут взаимодействовать с автомобилем и заряжаться прямо в салоне. Первой моделью с поддержкой новой технологии станет флагманский электрический внедорожник Great Tan. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity. Время загадывать желание.

0: продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. У Tenet T8 появилась пятиместная версия. Производство стартовало. У дилеров машина появится в июле. Цены пока неизвестны, но новинка должна быть дешевле версии с семиместным салоном, которая уже продается. Машину оценят любители больших кроссоверов, у которых третий ряд почти не задействован. Места во втором ряду больше, а багажник вместительнее. АвтоВАЗ выпустит лимитированную версию Гранты в комплектации «Комфорт» с обогревом лобового стекла. Раньше эта функция была доступна только в более дорогих версиях. Сколько таких машин выпустят, пока неизвестно. Ориентировочная доплата – 9 тысяч рублей. Если спрос будет высоким, обогрев лобового стекла сделают стандартной опцией для комплектации «Комфорт». Европейские автоконцерны просят помощи государства в борьбе с китайскими марками. Volkswagen, Stellantis и Renault хотят льготы для машин европейского производства. Отметим, что спрос на машины в Европе в последние годы падает, но при этом растет доля более дешевых импортных машин. В первую очередь китайских BYD и MG. Считается, что двигателю периодически надо давать поработать на высоких оборотах. Это сжигает нагар и отложения на клапанах. Эта практика была актуальна для старых карбюраторных машин. Для современных двигателей – нет. Электронный впрыск и сложные системы управления просто не дают столько нагара и отложений, как раньше. Наоборот, высокие обороты могут им навредить. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Львой каприз» приглашает 27 июня – «Сказочная Вихляндия» и «Оптина пустынь». 27 июня – «Витебск. День города». 27 июня – «Аквапарк. Лужники. Москва». 28 июня – «Парк развлечений. Остров мечты. Москва». 4 и 26 июля – «Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка». 4 июля – «Паломничество к Матронушке». 5 июля – «Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев». 4-5 июля – «Минск. Замки мира и несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня независимости Белоруссии. 19900. 11 июля. Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. С 16 по 20 июля. Казань. Йошкар-Ола-Чебоксары. Фирменным поездом из Москвы. С 16 по 20 июля. 3 дня 2 ночи. Большое путешествие в Брест поездом. 18-19 июля. Аквапарк Лебяжий в Минске. Динопарк и зоопарк. Дельфинарий. С 23 по 27 июля. День ВМС. В Санкт-Петербурге. Эрмитаж с экскурсией. Петергоф с гидом. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
7: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
8: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
10: Радио нашего города. Радио Инфинити.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла: мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков.

0: Сегодня Международный день моряка торгового флота. В сфере торгового флота трудится 1,5 миллиона человек, которые связали свою жизнь с водной стихией. Профессия торгового моряка не имеет отношения к военному делу, но она достаточно сложна и опасна. Моряки по долгу службы длительное время находятся в рейсах, вдали от родных и близких. В 2010 году члены Международной морской организации, которые входят в состав ООН, приняли резолюцию, которая стала основой профессионального праздника «День торгового моряка». В истории есть немало подвигов моряков, о которых написано множество повестей, романов, создано много мультиков и кино. Одним из ярких событий послужило открытие в 1937 году памятника моряку Папаю в Америке. Деньги на его установку собрали фермеры, занимающиеся выращиванием шпината, овоща, благодаря которому Папай обрел невероятную силу. Кстати, после появления этого мультика рост потребления консервированного шпината вырос на 30% по всей территории США.
1: Infinity.

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 5 июля. Москва. Едем в зоопарк. Удивительный мир животных. А также парк Зарядье, парящий мост, полет над Москвой или над Россией по желанию и прогулка по Красной площади. 12 июля. Москва. Увлекательная теплоходная прогулка по Москва-реке и парк Зарядье и прогулка по Красной площади. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений, ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Русалочка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулёре, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года, совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьма, Гагарина. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве.
3: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: новости страны и мира. О главном.
1: В российских вузах планируется сократить количество внебюджетных мест на юридических специальностях. Об этом на полях Петербургского международного юридического форума 2026 сообщил ТАСС председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин. По его словам, соответствующее решение уже закреплено законодательно и подлежит исполнению. Он пояснил, что необходимость таких мер связана с работой ряда учебных заведений, выпускники которых получают дипломы юристов, однако уровень их подготовки не соответствует требованиям, предъявляемым к специалистам. Глава АЮР заявил, что в некоторых вузах фактически происходит не получение качественного юридического образования, а приобретение дипломов. Кроме того, председатель Ассоциации юристов России подчеркнул, что преподавание юридических дисциплин должно отвечать современным вызовам. При ошибочном переводе денежных средств на баланс чужого номера мобильного телефона нужно действовать максимально быстро. В большинстве случаев вернуть деньги удастся. Об этом РТ сообщил член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. По словам депутата, в первую очередь при ошибочном пополнении счета нужно сохранить чек, квитанцию или электронное уведомление, которое подтвердят совершенный платеж. Благодаря этим данным также удастся установить время операции и номер телефона, на который были зачислены деньги. Следующим шагом должно стать обращение в службу поддержки оператора связи или в организацию, через которую была произведена оплата. При этом, чем быстрее удастся это сделать, тем выше будет вероятность успешного возврата средств. И в завершении выпуска актриса Нонна Гришаева присоединилась к актерскому составу экранизации «Фунтика». Об этом сообщает кинопрокатная компания «Вольга». Гришаева исполнит роль главной антагонистки госпожи Беладонны. Актриса призналась, что всегда мечтала сыграть в экранизации сказки, но ее не приглашали на такие роли. Она высоко оценила работу художников по костюмам и гриму. Она сравнила стиль картины с фильмом «Величайший шоумен». Сюжет картины повторит основные мотивы оригинального мультфильма. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: В гостях у Тяпкина.
2: Уставший от воров хозяин дачи повесил на дверях записку. Внутри одно поломанное старье. При очередном посещении дачи он увидел приписку. Все унесли на ремонт.

Хотя везет мне не во всем, разумеется. Вот, к примеру, смородину мою тля вздумала атаковать. Не повезло. Но я ее быстро того этого изведу. У меня целая обойма народных способов. Делюсь. Первое оружие против тли –

0: непрошеною гостю.
1: Житейская мудрость.
0: Если зяблик звонко поет, то погода будет хорошая. Чистого вам неба!

0: сделать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревал.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная, шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105. Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: открывая футбольную Америку.
1: Футболисты сборной Швейцарии на чемпионатах мира, начиная с 2014 года, регулярно выходят в плей-офф, правда, всегда в группах занимали они второе место, сейчас сделан шаг вперед. Швейцарцы, обыграв Канаду 2-1, стали первыми в своем квартете. Более 70 лет назад футболисты Швейцарии добирались до четвертьфинала. В 2000-х годах плей-офф сборная этой страны проигрывала сразу же первую игру. Посмотрим, как будет на этот раз. И отдельно стоит отметить команду Канады. Кленовые листья всего лишь в третий раз принимают участие в финальных турнирах чемпионата мира и впервые смогли пробиться в плей-офф, заняв в группе высокое второе место. Третья строчка у Боснии и Герцеговины. Боснийцы одолели 3-1 Катар и имеют неплохие шансы выйти в 1/16 финала с третьей строчки в турнирной таблице.
0: Плавали, знаем.
1: А Хорватия только второй матч на турнире провела, и после проигрыша в первом туре англичанам 2-4, хорватам надо было побеждать, и победа была достигнута, правда, минимально 1-0 над сборной Панамы. Ветеран испанской Осасуны и сборной 34-летний Анте Будимир забил этот мяч в самом начале второго тайма. Хорватская сборная набрала первые 3 очка и в заключительном туре сыграет в воскресенье с Ганой. И этот матч будет очень тяжелым, учитывая, что у представителей африканского континента ситуация в таблице предпочтительнее и ничья их вполне устроит.
0: Против течения.
1: А футболисты Колумбии в своей группе вполне могут занять первое место, опередив португальцев. В этом туре колумбийцы смогли взять верх над командой Демократической Республики Конго, забив за 14 минут до финального свистка единственный мяч. Победа 1-0. После 2 туров у Колумбии 6 очков, 4 у Португалии. И именно Португалия и Колумбия сыграют между собой в заключительном туре 28 июня. Что касается Демократической Республики Конго, то у этой команды тоже неплохие шансы на выход в 1/16 финала. У сборной пока только один турнирный балл, но впереди встреча с Узбекистаном, который на этом турнире не блещет.
0: На капитанском мостике.
1: А лучшему бомбардиру в истории чемпионатов мира Лионелю Месси накануне исполнилось 39 лет. На этом чемпионате играет он как никогда, забив уже 5 мячей. Аргентинец в социальных сетях высказался о дальнейшей своей игровой карьере. «Я продолжу играть некоторое время, пока смогу приносить пользу, пока буду чувствовать себя физически хорошо и смогу помогать своим товарищам по команде», написал Месси. В воскресенье у аргентинцев с Иорданией игра, и у Месси есть все шансы вновь забить этой не самой сильной сборной. Это были некоторые итоги 14-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную

0: ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Инфинити».

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В пятницу 26 июня ожидается переменная облачность. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный слабый. Давление будет расти 743 миллиметра. Температура воздуха ночью 10-12, а днем 18-20 градусов тепла. О погоде в выходные. В субботу 27 июня облачно с прояснениями. Днем пройдут небольшие дожди до плюс 21. В воскресенье без осадков плюс 24. В понедельник возможен кратковременный дождь и днем до плюс 26. Уважаемые радиослушатели, программа «Погода на Infinity» уходит в летний творческий отпуск. До встречи 15 июля. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомер.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос,

0: 4000 рублей. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
1: Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
1: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
0: Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Садовая, улица Большая Садовая, 9. Работаем с Авито. Оплата отправлений через приложение СДЭК. Рады вас видеть с 10 до 20 часов по будням, в субботу-воскресенье с 10 до 19. Здание магазина «Визит». Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Радиостанция «Инфинити».

0: цель рекламы – заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн. Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: Новости спорта. Футболисты сборной Канады всего в третий раз принимают участие в финальном турнире чемпионата мира, но никогда не выступали так, как на этом мундиале. Канадцы впервые в своей истории вышли в плей-офф, правда, уступив победителям этого квартета, швейцарцам, 1-2, но имели шансы, чтобы сравнять счет в этой встрече у Боснии и Герцеговины. После выигрыша 3-1 у Катара третье место в таблице и неплохие шансы, чтобы выйти в 1/16 финала. Такой мировой рекорд, который установила Вера Чекалина, трудно себе представить. На ультрамарафонской гонке на выбывание в Ленинградской области российская спортсменка за четверо суток преодолела 643 километра 700 метров. Это 96 кругов. По правилам этих соревнований участники должны пробежать как можно больше кругов, каждый из которых 6 километров 706 метров. Причем правилами этих соревнований запрещено продолжать гонку в одиночку. Необходимо, чтобы как минимум 2 человека были на дистанции. Прежнее мировое достижение – это 95 кругов принадлежало спортсменке из Великобритании Саре Пири и было установлено в октябре 2025 года в США. После победы на Ролан-Гаррос Мира Андреева впервые появилась на корте. Произошло на турнире это в Германии, и во встрече с соотечественницей Екатериной Александровой Мира смотрелась не так, как во Франции, проиграла 3-6-4-6. Третья ракетка мира Ига Швёнтек тоже в первой же встрече вот на этом турнире оступилась в матче с американкой Эммой Наварро, которая в рейтинге ВТА 25-я. В трех партиях выиграла американка. Тем временем старшая сестра Андреевой Эрика во втором круге квалификации Уимблдона проиграла в 2 партиях американки Кейли Дэй. Защитник Георгий Джикия вернулся в родные пенаты. Нет, не в «Спартак», где Георгий стал чемпионом страны и выиграл Кубок и Суперкубок России. Джикия будет выступать за «Локомотив». Он же воспитанник «Лока», но за основную команду не играл. Так получилось. Теперь есть такая возможность. Центральному защитнику 32 года и легенда «Локомотива» Юрий Семин сказал, что этот футболист, если будет в хорошей физической форме, то обязательно поможет команде. Опубликован календарь российской премьер-лиги на новый сезон. Пожалуй, самым интересным в первом туре будет игра ЦСКА и Балтики. Чемпион «Зенит» встретится в гостях с «Акроном», а «Краснодар» отправится в Казань к «Рубину». Чемпионат стартует 24 июля. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Радио «Инфинити».

0: вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брекенхёрст.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Львой каприз» приглашает. 27 июня. Сказочная Вихляндия и Оптина пуст.

0: 27 июня – Витебск, День города. 27 июня – Аквапарк Лужники, Москва. 28 июня – Парк развлечений Остров Мечты, Москва. 4 и 26 июля – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 4 июля – Паломничество к Матронушке. 5 июля – Остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. 4-5 июля – Минск, Замки мира и Несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня независимости Белоруссии – 19900. 11 июля – Тверь, теплоходная прогулка по Волге, Ржев. С 16 по 20 июля – Казань, Йошкар-Ола-Чебоксары, фирменным поездом из Москвы. 16 по 20 июля – 3 дня 2 ночи, большое путешествие в Брест поездом. 18-19 июля – Аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк и зоопарк, Дельфинарий. С 23 по 27 июля – День ВМФ в Санкт-Петербурге, Эрмитаж с экскурсией, Петергоф с гидом. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
1: Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
1: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
0: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: «Инфинити».

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий с 1 сентября 2026 года семьям с двумя и более детьми в России брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Документ подготовлен во исполнении поручения президента России в целях поддержки семей с детьми. Сейчас при появлении ребенка заемщик имеет право на полугодовые кредитные каникулы по ипотеке, если его доходы снизились более чем на 20%. Расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений. Новый закон в целях стимулирования рождаемости в России предоставляет гражданам возможность при рождении или усыновлении, удочерении второго ребенка или последующих детей взять ипотечные каникулы на срок до 18 месяцев. При этом критерии снижения дохода в данных случаях применяться не будет.
0: Гори оно синим пламенем.
1: Мошенники отправляют водителям письма от имени госавтоинспекции с требованием оплатить штраф за нарушение ПДД, рассказал доцент университета при правительстве России Петр Щербаченко. Мошенники начали отправлять по электронной почте или в мессенджере сообщение с текстом: «Вы нарушили правила дорожного движения, ознакомьтесь с постановлением и оплатите штраф». Во вложении находится файл, который выглядит как официальный документ. В письме есть кнопка «Оплатить сейчас». Ссылка ведет на фальшивый сайт, который имитирует государственные или банковские ресурсы, рассказал эксперт. По его словам, в файле могут быть указаны данные жертвы, включая номер автомобиля. Если перейти по ссылке и ввести реквизиты карты, они окажутся у мошенников, предупредил Щербаченко.
0: Закрома Родины.
1: Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, отменяющий штрафы для бизнеса за задержку подачи налоговых деклараций и расчетов по страховым взносам. Документ признает утративший силу статью Кодекса об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает штрафы в размере от 300 до 500 рублей для должностных лиц за нарушение сроков подачи в налоговый орган по месту учета налоговой декларации или расчета по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды. Это, согласно пояснительной записке, позволит оптимизировать расходы федерального и регионального бюджетов, снизить издержки бизнеса и сохранить количество споров, связанных с привлечением к административной ответственности в данной сфере. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: ловлю из всех на газ.
1: Мелькают лица и мгновенья, но только где-то через век.

0: Сегодня Международный день моряка торгового флота. В сфере торгового флота трудится 1,5 миллиона человек, которые связали свою жизнь с водной стихией. Профессия торгового моряка не имеет отношения к военному делу, но она достаточно сложна и опасна. Моряки по долгу службы длительное время находятся в рейсах, вдали от родных и близких. В 2010 году члены Международной морской организации, которые входят в состав ООН, приняли резолюцию, которая стала основой профессионального праздника «День торгового моряка». В истории есть немало подвигов моряков, о которых написано множество повестей, романов, создано много мультиков и кино. Одним из ярких событий послужило открытие в 1937 году памятника моряку Папаю в Америке. Деньги на его установку собрали фермеры, занимающиеся выращиванием шпината, овоща, благодаря которому Папай обрел невероятную силу. Кстати, после появления этого мультика рост потребления консервированного шпината вырос на 30% по всей территории США.
1: Радио Infinity. За успех!

0: Смоленской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Драгобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
3: Лето для учеников Драгобужской школы номер 1 – это не только время отдыха, но и возможность получить первый трудовой опыт. В рамках сотрудничества между Центром занятости населения Сафоновского района и Драгобужской школой номер 1 для ребят организовано временное трудоустройство в свободное от учебы время. В этом году на базе школы трудятся 20 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Они принимают участие в благоустройстве территории, образовательного учреждения, помогают поддерживать порядок в рекреациях и кабинетах, занимаются ремонтом книг в библиотеке и оказывают помощь в проведении мероприятий для воспитанников пришкольного лагеря. Такие программы помогают ребятам сделать первые шаги в профессиональной жизни, научиться работать в коллективе, ценить результаты своего труда, используя проводить летние каникулы. В центре отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуж» за 6 смен этого года отдохнут около 1100 детей. Летом традиционно состоятся 5 смен, они примут более 900 детей. На осенних каникулах пройдет 6-я смена, во время которой с пользой проведут свой досуг 182 ребенка. Путевки в центр отдыха предоставляются детям школьного возраста с 6 до 17 лет включительно. Для детей и внуков работников ПАО «Драгобуж» и дочерних предприятий стоимость составит 5500 рублей. Остальные расходы берет на себя предприятие в рамках социального пакета, который является одним из лучших среди промышленных предприятий Смоленского региона. По традиции, каждая смена носит тематический характер. Первая, территория вдохновения, поможет детям переключиться с учебного ритма на атмосферу творчества. Вторая смена, арт-цех, станет творческой лабораторией, где будут работать 5 тематических цехов: вокальный, театральный, хореографический, медиа-цех и цех модных решений. Погружение в мир кино обеспечит третья смена под названием «Стоп, снято». Каждый ребенок сможет попробовать себя в роли актера, режиссера, сценариста, оператора или монтажера. Также праздничные программы отметят юбилей центра «Ласточка», которому исполняется 60 лет. Четвертый заезд «Поэтариум» будет посвящен Году народного единства и юбилею Сергея Есенина. Завершит летний сезон спортивно-развлекательная смена «Академия спорта», объединяющая воспитанников спортивных и патриотических клубов. В программу мероприятий войдут также мастер-классы, творческие квизы, квесты, арт-практики, медитации и множество активностей. В лагере созданы условия для комфортного, интересного и, главное, безопасного отдыха. Ребята обеспечены полноценным и сбалансированным пятиразовым питанием. Организовано круглосуточное медицинское обслуживание. В подготовке центра к летнему сезону приняли участие специалисты цехов и подразделений ПАО «Драгобуж». В рамках благоустройства созданы новые газоны, высажены деревья, подготовлена пляжная зона, которая прошла проверку специалистов Роспотребнадзора и ГУ МЧС России по Смоленской области. Напомним, что в рамках реконструкции центра отдыха «Ласточка» за прошедший год были возведены 2 новых корпуса для проживания, отремонтировано здание клуба, оборудованы теннисный корт и баскетбольная площадка, закуплен необходимый спортивный инвентарь. В прошлом году на обновление центра было направлено 174 миллиона рублей. Центр отдыха «Ласточка» построен в 1966 году. Он располагается в живописном лесном массиве на берегу озера Рубежное в Драгобужском муниципальном округе. Госавтоинспекция МОМВД России Драгобужский информирует о проведении на территории Драгобужского, Ельнинского и Глинковского муниципальных округов с 23 по 30 июня оперативно-профилактического мероприятия «Мотоцикл». Основные задачи – это предупреждение ДТП, совершаемых водителями мототранспорта, выявление нарушений ПДД, связанных с управлением транспортного средства в состоянии опьянения или отсутствием права управления, задержание мототранспорта, не поставленных на государственный регистрационный учет. Внимание сотрудников госавтоинспекции будет направлено на водителей всех видов мототехники, скутеров, мопедов, мотовелосипедов, питбайков, легких и тяжелых мотоциклов, в том числе и на несовершеннолетних мотоциклистов. Наша афиша. Уважаемые жители Драгобужского округа, приглашаем вас на празднование Дня молодежи, одного из самых ярких и энергичных праздников лета, которое состоится 27 июня, начало в 18.00 в Драгобуже, в роще имени Гагарина. В этот вечер вас ждет насыщенная праздничная программа, выступление диджея, концерт кавер-группы из Смоленска, ну и, конечно, отличное настроение. Приходите всей семьей, приглашайте друзей и проведите этот вечер вместе. Ждем вас на празднике без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, будет идти дождь, вечером без осадков. Ветер северный, северо-западный, 2,7 метра в секунду. Давление начнет слабо расти, 739 миллиметров, а днем воздух прогреется всего до плюс 20 градусов. Уважаемые радиослушатели, программа «Новости на Инфинити» уходит в традиционный летний творческий отпуск. Следующий выпуск новостей выйдет 15 июля. Хороших вам новостей и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Узнавать и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает 25 июля. Тверь. Эксклюзивная программа. Любимый город Екатерины II. Императорский дворец с экскурсией. Прогулка по Волге на теплоходе. Прогулка по Арбату. Памятник Михаилу Кругу. Тверь в миниатюре. Трехлучная улица. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Дорогобужа, Сафоново, Вязьма, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. BYD создала переносной пульт управлением автомобилем. Компания BYD — китайский многопрофильный конгломерат. Один из крупнейших мировых производителей электромобилей представила Flexible Buttons — компактный съемный контроллер, который позволяет управлять функциями автомобиля буквально одной кнопкой. Гаджет крепится в салоне при помощи магнитов и одновременно служит зарядной станцией для мобильных устройств. При необходимости его можно снять и использовать отдельно. Гаджет подключается к автомобилю по Bluetooth и открывает быстрый доступ к мультимедийной системе, климат-контролю, аудиосистеме и другим функциям без необходимости доставать смартфон. Кроме самого контроллера, BYD показала новую магнитную платформу для подключения различных умных аксессуаров. Судя по всему, компания планирует развивать собственную экосистему устройств, которые смогут взаимодействовать с автомобилем и заряжаться прямо в салоне. Первой моделью с поддержкой новой технологии станет флагманский электрический внедорожник Great Tan. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радиостанция Infinity.
2: Все живет в своем ритме. У всего

0: реклама резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя. Реклама.
1: Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
1: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я. Ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
5: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
6: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: А в этот день события, ставшие историей.
9: 25 июня свой профессиональный праздник, День работника статистики Российской Федерации, отмечают сотрудники Росстата. Свою историю органы статистики России ведут с 1811 года, когда манифестом императора Александра I, подписанного 25 июня того года, было учреждено Министерство полиции, а в его структуре, в свою очередь, появилось статистическое отделение. Более чем двухвековая история органов статистики доказала их значимость в системе государственного управления в вопросах экономического планирования, прогнозирования тех или иных тенденций развития экономики и так далее. Одной из важнейших и сложных задач, решение которых было возложено на статистическое отделение, стала всеобщая перепись населения Российской империи, включая в себя полный цикл ее проведения – подготовку, проведение, подсчеты, обработка информации, систематизацию. Первая подобная процедура была осуществлена в 1897 году. С тех пор органы статистики накопили огромный бесценный опыт в проведении подобных процедур. Основные принципы, которым сегодня стремятся следовать статистические органы, это цифровизация процессов, открытость, корректность, конфиденциальность, объективность, значимость и общедоступность.
10: Ежегодно 25 июня отмечается День моряка или по-другому День мореплавателя. Решение о праздновании было принято в 2010 году. Государства, члены Международной морской организации, входящие в ООН, подписали на конференции в Маниле резолюцию номер 19, послужившую основанием учреждения этой международной даты. В резолюции подчеркивалось, что специальный день для людей всех морских профессий необходим, потому что вклад моряков в дело международной торговли, мировой экономики и в развитии гражданского общества в целом неоценим. Эти слова были адресованы к 1,5 миллионам профессионалов, связавших свою жизнь с водной стихией. Праздник посвящен именно морякам торгового флота, которые, в отличие от военных моряков, своего праздника до сих пор не имели. Дни работников морского и речного флота отмечались в основном людьми, не имеющими непосредственного отношения к работе в море. Статистика сообщает, что моряками торгового флота осуществляется 80% всей мировой торговой деятельности. К тому же, благодаря труду моряков на протяжении многих веков осуществлялись международные морские перевозки и общение между между разделенными океанами и морями народами. Но, как и любой профессиональный праздник, День моряка – это не только повод поздравить морских волков и отметить их вклад в защиту морской среды. Это прежде всего повод заявить о насущных проблемах, с которыми сталкиваются современные моряки.
8: А в этот день – события, ставшие историей.

0: Чем сильнее отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой.

0: комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
2: «Радио Инфинити». Только сияй.

0: быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Садовая, улица Большая Садовая, 9. Работаем с Авито. Оплата отправлений через приложение СДЭК. Рады вас видеть с 10 до 20 часов по будням, в субботу-воскресенье с 10 до 19. Здание магазина «Визит».
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми? В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Россияне, которым в июне исполнилось 80 лет или была установлена первая группа инвалидности с июля, начнут получать повышенную пенсию. Об этом сообщила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По словам депутата, для этой категории граждан фиксированная выплата к страховой пенсии по старости будет увеличена вдвое. Сейчас ее размер составляет 9584 рубля, поэтому после повышения ежемесячная выплата достигнет 19 169. Бессараб также напомнила, что следующее массовое повышение пенсии ожидается с 1 августа. В этот день пройдет ежегодный перерасчет страховых пенсий для граждан, которые работали в 2025 году. С наступлением лета россияне могут сократить расходы на жилищно-коммунальные услуги. Об этом агентству Prime рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарев. Он напомнил, что в летних платежках не должно быть графы за отопление, если регион перешел на оплату по факту потребления. При обнаружении данной графы в квитанции эксперт посоветовал обратиться в управляющую компанию для уточнения. Также Бондарев посоветовал использовать ночные тарифы на электроэнергию, которые могут быть в 3 раза ниже дневных, и своевременно проводить поверку счетчиков. Эксперт добавил, что управляющая компания также обязана ежегодно предлагать жильцам меры по энергосбережению дома. В 2026 году тарифы ЖКХ в России индексируются в 2 этапа – с 1 января и с 1 октября. И в завершении выпуска. Министерство здравоохранения России в 2025 году перевыполнило план по привлечению граждан к здоровому образу жизни. В 30 регионах показатель числа приверженцев ЗОЖ был зафиксирован выше ожидаемого на 25%, а в целом по стране он составляет более 11%, сообщает ТАСС со ссылкой на данное ведомство. В материалах отмечается, что показатели достигли 89 субъектов Российской Федерации. Напомним, в России реализуется федеральный проект «Здоровье для каждого», который должен формировать приверженность россиян к ведению здорового образа жизни и предупреждению развития заболеваний. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

0: это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Львой каприз» приглашает 27 июня – «Сказочная Вихляндия» и «Оптина пустынь». 27 июня – «Витебск. День города». 27 июня – «Аквапарк. Лужники. Москва». 28 июня – «Парк развлечений. Остров мечты. Москва». 4 и 26 июля – «Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка». 4 июля – «Паломничество к Матронушке». 5 июля – «Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев». 4-5 июля – «Минск. Замки мира и несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня независимости Белоруссии. 19900. 11 июля. Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. С 16 по 20 июля. Казань. Йошкар-Ола-Чебоксары. Фирменным поездом из Москвы. С 16 по 20 июля. 3 дня 2 ночи. Большое путешествие в Брест поездом. 18-19 июля. Аквапарк Лебяжий в Минске. Динопарк и зоопарк. Дельфинарий. С 23 по 27 июля. День ВМС. В Санкт-Петербурге. Эрмитаж с экскурсией. Петергоф с гидом. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
7: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
8: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: Брянской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет. Молодежная музыка – это свой ни на что не похожий мир экспрессивной, порой даже резкой и грубой манерой выражать мысли, чувства, неким словесным абсурдом, который могут употреблять только молодые люди. Программа «На стиле».

0: делает вашу рекламу заметной? Способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» город Сафоново приглашает вас в туры выходного дня. 4, 18 и 25 июля, а также 1 и 15 августа. Самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал, а также монастырь. 4 июля – Тула. Новинка в программе. Обзорная экскурсия по Туле. Тульский Кремль, исторический центр, купеческие дома и церкви. Памятники самовару и многое другое. 11 июля. Белев. Сладкое путешествие. Вас ждет обзорная экскурсия по старинному городу Белеву. Спасо-Преображенский собор, дом купцов Дорофеевых, Белевский художественно-краеведческий музей, Троицкая церковь. Экскурсия в музей пастилы, где узнаете секреты приготовления этого воздушного лакомства, которое славится на всю Россию. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Дорогобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр город Сафоново, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуж» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: покупатель покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-101.

0: избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры от

0: Дефектоскопист. Инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-912-712-105.
2: Радиостанция «Инфинити».

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В пятницу 26 июня ожидается переменная облачность. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный слабый. Давление будет расти 743 миллиметра. Температура воздуха ночью 10-12, а днем 18-20 градусов тепла. О погоде в выходные. В субботу 27 июня облачно с прояснениями. Днем пройдут небольшие дожди до плюс 21. В воскресенье без осадков плюс 24. В понедельник возможен кратковременный дождь и днем до плюс 26. Уважаемые радиослушатели, программа «Погода на Infinity» уходит в летний творческий отпуск. До встречи 15 июля. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

Всем добрый вечер, с вами сегодня в прямом эфире Константин с 21 до 22 часов в нашей рубрике «Электросфера». Нашему ведущему Андрею пожелаем хорошего отпуска, а мы продолжаем с вами летние электронные сказки и немного вспомним, что было до этого. И я напоминаю, нам помогает Аишка, искусственный интеллект. Ребята из Драгобужа назвали ее Афина. Я знаю, что некоторые скажут, что есть такая уже, но она у нас своя. Made in Russia.

Высоко на светлом Олимпе царит Зевс, окруженный сонмом богов. Здесь и супруга его Гера, и златокудрый Аполлон с сестрой своей Артемиды, и золотая Афродита, и могучая дочь Зевса Афина, и много других богов. Три прекрасные оры охраняют вход на высокий Олимп и поднимают закрывающие врата густое облако, когда боги нисходят на землю или возносятся в светлые чертоги Зевса. Высоко над Олимпом широко раскинулось голубое бездонное небо, и льется с него золотой свет. Ни дождя, ни снега не бывает в царстве Зевса. Вечно там светлое, радостное лето, а ниже клубятся облака. Порой закрывают они далекую землю. Там, на земле, весну и лето сменяют осень и зима. Радости и веселье сменяются несчастьем и горем. Правда, правда, и боги знают печали, но они скоро проходят, и снова водворяется радость на Олимпе.

пируют боги в своих золотых чертогах, построенных сыном Зевса Герца. Царь Зевс сидит на высоком золотом троне, величием и гордо спокойным сознанием власти и могущества дышит Мажус, могущественное, божественное, прекрасное лицо Зевса, у трона его богиня мира Эрена и постоянная спутница Зевса, крылатая богиня победы Ника. Вот входит прекрасная величественная богиня Гера, жена Зевса.

Когда, блистая своей красотой, в пышном наряде великая Гера входит в пиршественный зал, все боги встают и склоняются перед женой громовержца Зевса, а она, гордая своим могуществом, идет к золотому трону и садится рядом с царем богов и людей, Зевсом. Около трона Геры стоит ее посланница, богиня радуги, легкокрылая Ирида, всегда готовая быстро нестись на радужных крыльях, исполнять повеления Геры в самые дальние края земли.

Олимпа рассылает людям Зевс свои дары и утверждает на земле порядок и законы. В руках Зевса судьба людей, счастье и несчастье, добро и зло, жизнь и смерть – все в его руках. Два больших сосуда стоят у врат дверца Зевса. В одном сосуде дары добра, а в другом – зла.

Горе тому человеку, которому громовержец дает дары, а тот берет из сосуда зла. Горе и тому, кто нарушает установленный Зевсом порядок на земле и не соблюдает его законов. Грозно сдвинет сын Крона свои густые брови, черные тучи заволокут тогда небо, разгневается великий Зевс, и страшно подымутся волосы на голове его. Глаза загорятся нестерпимым блеском. Взмахнет он своей десницей, удары грома раскатятся по всему небу, сверкнет пламенная молния, и сотрясется высокий Олимп.

Пируют боги, дочь Зевса, юная Геба, и сын царя Трои, Ганимед, любимец Зевса, получивший от него бессмертие, подносит им амброзию и нектар, пищу и напиток богов. Прекрасные хариты и музы услаждают их пением и танцами. Взявшись за руки, водят они хороводы, а боги любуются их легкими движениями и дивной, вечно юной красотой. Веселее становится пир олимпийцев. На этих пирах решают боги все дела. На них определяют они судьбу мира и людей.

А я напоминаю, это Электросфера, с вами в прямом эфире Константин. Мы продолжаем наши летние сказки. И не забываем про наш чат Радио Инфинити в Максе. Но не один Зевс хранит законы. У его трона стоит хранящая законы богиня Фемиды. Она созывает по велению громовержца собрание богов на светлом Олимпе и народные собрания на земле, наблюдая, чтобы не нарушился порядок и закон. На Олимпе и ночь, и дочь Зевса, богиня дикая, наблюдающая за правосудием, строго карает Зевс неправедных судей. Когда дикий доносит ему, что не соблюдают они законов, данных Зевсом, богиня дикая, защитница правды и враг обмана.

Зевс хранит порядок и правду в мире и посылает людям счастье и горе. Но хотя посылает людям счастье и несчастье Зевс, все же судьбу людей определяют неумолимые богини судьбы Мойры, живущие на светлом Олимпе. Судьба самого Зевса в их руках, властвует рок над смертными и над богами.

Нет такой силы, такой власти, которая могла бы изменить хоть что-нибудь в том, что предназначено богам и смертным. Лишь смиренно склониться можно перед Роком и подчиниться ему. Одни Мойры знают веление Рока. Мойра, Клотта. Придет жизненную нить человека, определяя срок его жизни. Оборвется нить и кончится жизнь. Мойра Лахесис вынимает, не глядя, жребий, который выпадает человеку в жизни. Никто не в силах изменить определенные Мойрами судьбы, так как третья Мойра – Атропос. Все, что назначили в жизни человеку и ее сестры, заносит в длинный свиток, а что занесено в свиток судьбы, то неизбежно. Неумолимы великие суровые Мойры.

Есть и еще на Олимпе богиня судьбы – это богиня Тюхе, богиня счастья и благоденствия, из рога изобилия, рога божественной козы Алалфеи, молоком которой был скормлен сам Зевс, сыплет она дары людям, и счастлив тот человек, который встретит на своем жизненном пути богиню счастья Тюхе. Но как редко это бывает, и как несчастлив тот человек, от которого отвернется богиня Тюхе, только что давшая ему свои дары. Так царит, окруженный сонным светлых богов, на Олимпе великий царь людей и богов Зевс, охраняя порядок и правду во всем мире.

0: На сегодня я с вами прощаюсь. Я надеюсь, вам понравился этот вечер со мной. Аплодисменты от сердца бесценны. Хоть солнышко уже и повернулось в сторону уменьшения дней, выдыхаем, не думаем об этом и не упускаем ни одного дня летом. Гуляем, отдыхаем, наслаждаемся летом и слушаем электросферу и радио Infinity. С вами был Константин. До следующей встречи. Это радио Infinity.
1: Infinity.

вина качаются в разных чашках весов. И можно бы было сыграть в игру, сняв козырную масть. И можно бы было встать поутру и в нетро.

вся грязь, и не понимаем, что жизни боясь, мы ей позволяем пройти. И мы аккуратно и не торопясь все перебираем другие пути. А можно бы было поднять бокал, ведь там уж давно не вода.

Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно,

Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: часа ночи.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.